0: Красная.
1: Красная
0: армия.
2: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Если вы занимаетесь музыкой, вы точно о нас знаете. Если еще нет, самое время начать. Магазин «Музыкальный арсенал». Гитары, клавишные, скрипки, укулеле, духовые. Широкий ассортимент и конкурентные цены. Тульская, 4.
1: Привет, я Азалия Жбулатова, риэлтор. И я выбираю жилой комплекс «Окинава» за соседский центр и увлекательные док-маршруты. Яркие впечатления начинаются здесь, на география.рф.
2: Застройщик ООС «ЗСБ Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
3: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
4: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
5: Хватит копить. Пора действовать.
6: Телефон 568182. 568182.
7: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является офертой. Подробности по телефону 568182. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Нижнее подчеркивание domrefbank.ru в разделе «Ипотека».
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Только до 30 августа в Тюменском цирке гастроли нового невероятного шоу.
10: Гиадзе, вещанная сказка.
11: 51-87-37.
12: Категория 0+.
13: Никто не отменял дождливые дни. Никто не отменял пробки. Но никто не отменял и счастье. Первый ключ от своей квартиры. Первый семейный ужин. Первое утро в доме, который действительно ваш. Инка. Несмотря ни на что, строим счастье. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
14: Застройщик ООО «СЗ Инка». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
15: Интернет без гигабита, как август без арбузов. Купил арбуз? Теперь купи интернет.
16: А можно попробовать?
15: Конечно. Подключайте гигабитный интернет на сайте Метросети. У них как раз акция. Вот и попробуйте.
17: Чемпионат Тюменской области по дрифту. 21 июня. Пилоты всего УРФО подарят море адреналина. Парад пилотов, парные заезды, автограф-сессия, а также большая автовыставка. Настоящий праздник скорости для всей семьи. Детям до 12 лет вход бесплатный. Начало в 14:00. Автодром Метелевский.
18: А что, если новая глава вашей жизни начинается прямо сейчас? Старт продаж ЖК «Вида» на Московском тракте. Квартал семейного формата с собственным парком и детским садом. А квартиры на старте всего от 4 миллионов 250 тысяч рублей. ЖК «Вида». От девелопера делом. Ваш вид на новую жизнь. Дом для семьи начинается с звонка. 56-81-82. 56-81-82.
19: ООО «Специализированный застройщик «Уран». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

0: Реклама.
1: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
2: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
3: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive.
4: 66-25-16.
5: До 500 тысяч рублей в вашем кармане и ключи от машины в ваших руках. Мечта? Реальность с компанией «Авто в руки». Обменяйте свой автомобиль по системе трейд-ин с экономией до 500 тысяч рублей. Мы гарантируем честную оценку и полную безопасность. А пока ваш новый автомобиль находится в пути, старый остается у вас. Меняйте автомобиль комфортно. Компания «Авто в руки».
6: Звоните 28-60-56. Код города Тюмени 34-52. Сайт автовруки.рф.
7: Тысячи жителей области встречают понедельник в чат-боте викторины «Знай свой край».

0: kp2.rf. 18+.
1: Готовимся к школе вместе с магазином «Котик». Огромный выбор школьной обуви. Удобные туфли, легкие сандалии, модные кроссовки. Успевайте выгодно обуть своего школьника. Ждем вас в «Котике», где каждый шаг знаниям начинается с комфорта.
2: Знаешь, чем Сибирь отличается? Не морозом, им не удивишь. А тем, что здесь все настоящее. Дичь из тайги, пельмени руками лепленные, строганина из северной рыбы, напитки по собственным рецептам. Я заказал оленину и с первого кусочка понял. Вот она, настоящая Сибирь. Дикая, щедрая, незабываемая. Ресторан «Сибирь-Сибирь». Вкус настоящей Сибири от северной рыбы и строганины до таежной дичи. Заходи, сам попробуешь. Первомайская, 1А.
3: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.

0: Меня зовут. Начинаем очередной новый день. 13 августа сегодня. Вы помните, как еще в конце июля, последний день, по-моему, надо посмотреть календарь или нет. Ну да, 31 июля, пятница это была. Я говорил о том, что, слушайте, ну вот осталось совсем немного до завершения лета, и мы с вами оглянуться не успеем, как пройдет и август. И вот мы уже с вами в его серединке оказались практически. Да, чуть-чуть осталось до экватора этого последнего месяца лета. Ну и если говорить о лете, то да, еще немножко оно побудет, а вот шоу «Летние каникулы» сегодня и завтра, и все, это последние дни. Ну а с понедельника вернусь обратно, свой сегмент, будем здесь с вами, буду здесь с вами каждый день по будням с 10 до 2, не пропустите, тем более, что кое-что интересненькое я вам готовлю. Надеюсь, что именно с понедельника, с 17 августа, это кое-что интересненькое и реализуется. Вот, ну а пока нам с вами необходимо и эти пару дней как-то собраться силами и провести. Тем более, что у многих из нас все-таки не каникулы в прямом смысле слова, а рабочие дни. О чем, собственно говоря, нам практически каждый день напоминает один из наших постоянных слушателей, Вадим. Он пишет: «Доброе утро, господа, с маленькой пятницей подтаскиваем свои хвосты на работе. Готовимся к предстоящему уикенду, пятницу за рабочий день уже не считаю». А считает ли ваш работодатель, Вадим, пятницу за рабочий день или нет? Главное отметиться. Вот так он написал. Ну и насколько, если правильно верить синоптикам, то сегодня без дождей, а вот завтра и до 25 августа будут лить дожди каждый день. Посмотрим, как будет. Если этого не будет, то будет круто, но на всякий случай надо предупредить. Если верить прогнозам синоптиков, а я не всегда рекомендую это делать, потому что, да, зачастую они не сбываются. Но, тем не менее, сегодня до плюс 25 градусов, действительно. Завтра днем до плюс 28. Ну а вот потом уже температура будет постепенно готовиться к тому, чтобы погода будет готовиться к тому, чтобы мы с вами в полной мере смогли ощутить, что такое предстоящая осень. Потому что ночью вообще там до плюс 11 градусов пасмурно, днем 20, 16, 19, 20, ну вот такое. И у меня прогноз, по крайней мере, до четверга, до 20 августа, и там действительно каждый день дождь, небольшой дождь. Но, действительно, поддержу Вадима, надеюсь, что не так все будет происходить, что этот прогноз не сбудется. Есть еще один прогноз у меня с вами, прогноз на ближайший час. Мы здесь на этой неделе, напомню, всю неделю с 7 до 8 разыгрываем сертификат на посещение бани, точнее дома с баней на 3 часа в загородной резиденции Камнево. Этот случай не исключение. Я в очередной раз где-то ближе к середине часа сыграю с вами в игру, в ходе которой задам вопрос какой-то резиденции Камнево. И если вы ответите на него верно, у вас есть все шансы получить как раз этот самый сертификат. Чтобы подготовиться к этой игре, рекомендую заходить к ним на сайт, либо же в группу во ВКонтакте. Заходите, смотрите, изучайте информацию про Камнево и становитесь в числе счастливчиков этой недели, кто отправится туда отдохнуть. Также в этом части новости и гороскоп не пропустите. Ну и в ближайшем будущем мы с вами обсудим, что же там интересного происходило в интернете. Обзор, скажем так, соцсетей и различных информационных пабликов и каналов состоится у нас уже через 3,5 минуты. Сперва послушаем группу Crazy Town с хитом Butterfly. Всем еще раз большой привет и классного дня.
1: Выбирая клинику, вы выбираете команду, которой доверяете. В Филатовской клинике работают врачи высшей категории, кандидаты медицинских наук. Лечим по протоколам с доказанной эффективностью, как принято в мировых центрах. Приходите за качественной медициной. Филатовская клиника. Сайт fil72.ru. Имеются противопоказания.

7 часов и 11 минут в Тюмени. Продолжается далее шоу «Летние каникулы». Вот что удалось найти в интернете за прошедшие сутки. Давайте сразу скажу, что там, значит, основной упор сделан на то, что три астрономических события, прошедшие ночью, коснулись всех землян и в том числе жителей России, потому что что было? Было солнечное затмение, которое было видно, ну, в основном в западной части нашей страны, и там достаточно много различных фотографий, видео на эту тему, где, ну, кадры с солнечным затмением. Помимо этого, был пик звездопада Персеиды, и, в общем-то, там до 120 метеоров можно было наблюдать ночью. Вот здесь могу вам подробностью рассказать. Да, практически каждую минуту, как нам обещали, будут падать звезды. Самый масштабный звездопад года будет видно почти, было видно, наверное, уже правильно говорить, из любого места в России. В идеале выбраться подальше от города и найти ясное небо. Но это вообще перманентное состояние. В идеале выбраться подальше от города и найти ясное небо. Пик должен был наступить ближе к 5 утра, я так думаю, время московское, когда будет падать больше сотни звезд в час. Своего рода марафон желаний можно было устроить. Вот он, марафон желаний, а не вот это вот от Елены Блиновской, да? Звезды падают, загадывай желание. Притом до 120 желаний в минуту. Ну и еще одно там под утро должно было произойти событие. Я не знаю, может быть, кто-то его наблюдал, может быть, нет. Это парад из 6 планет, который должен был, ну, вот где-то вот ближе к рассвету, по-моему, состояться. Вообще, я сторонник предполагать того, что такие события влияют напрямую на нас с вами, на наше состояние и так далее. Потому что вот несколько дней до этого я себя не очень хорошо прям чувствовал. Ну, потому что, ну, я думаю, большое количество энергии выделяется, да, при этом. Наверное, я не знаю, не буду на этот счет спорить, кого-либо в чем убеждать. Еще один необычный инфоповод, который я дошел вслед за этим. Я не знаю, что за тренд такой, я такого тренда не слышал. Но, оказывается, появился новый тренд. Выпить, чтобы поддержать Брэда Питта, который недавно начал пить алкоголь после 7 лет завязки. Актера поддержал Конор Макгрегор, который тоже порвал с трезвым образом жизни. Ну и по Конору Макгрегору было понятно, собственно говоря, что он порвал с трезвым образом жизни, по-моему, еще тогда, когда он на бой вот выходил на последний с Максом Холлоуэем. Вот, а что касается тренда поддержать Брэда Питта, я, если честно, не знаю, но своего рода мы, получается, сами тут Брэда Питта поддерживаем периодически. Шо?

0: Лирик на Красной Армии, призывающий не сходить с ума вымышленную героиню этой песни, или лирическую героиню. Но, в общем-то, в целом это может призыв вообще вполне себе и подходящий и для нас с вами тоже, тем более, что завершение рабочей недели. Почему-то мне так ощущается, что не самый простой, по крайней мере, у меня так происходит. Надеюсь, что у вас чуточку ситуация полегче, но давайте будем прислушиваться все-таки к лирику и не сходить с ума. 10-10, 10-10, 19. 7-19 уже в Тюмени. Мне по-прежнему хочется думать, что время уже прошло и уже 10-19, видимо. Поэтому я так, немножечко глядя прямо напрямую на часы, искаженно ретранслирую информацию. Конечно же, 7-19 уже, 7-20 в Тюмени. Продолжается далее шоу «Летние каникулы». Впереди нас с вами ожидает возможность выиграть подарок. Это дом с баней на 3 часа в резиденции Камнева. Не пропустите. До этого нас ожидает гороскоп и новости. Так что все это в ближайшем будущем для вас. Через 2,5 минуты буквально дождитесь обязательно.
1: Реклама.
2: Фонд Сергея Безрукова представляет премьера спектакля «Где любовь?» В ролях Карина Андоленко, Павел Харланчук, Алексей Матошин. Автор пьесы Карина Андоленко, известная по сериалам «Королева красоты» и «Спасская». «Где любовь?» Постановка на грани смеха и слез. Тонкая и душевная. 28 сентября. Филармония. Билеты на сайте Маргарита Арт и в кассах города. Категория 16+.
3: Не знаешь, где без очереди сменить масло? Сервис «Замена масла.рф». 5000 фильтров, около 20 тысяч литров масла в наличии, 12 постов без очередей и уникальная по комфорту клиентская зона. «Замена масла.рф». Время менять масло. Звоните 60 10 70.
4: Новые автомобили «Волга» в «Автограде». Звоните 29 400. Приезжайте. Республики 280. «Волга». Выгодно, надежно, стильно.
5: Выходные для всей семьи. 15 и 16 августа. Спорткомплекс «Строймаш». Большая игротека для всей семьи. Огромная зона конструкторов. Мастер-классы на любой вкус. И настоящая детская железная дорога. Будет интересно и малышам, и подросткам. 2 дня веселья уже ждут вас. Вся подробная информация в группе «Конструктория» во ВКонтакте. Приходите играть всей семьей.

0: для всех тюменцев 990 рублей. По воскресеньям детям бесплатно. База отдыха «Советский». Подробнее на сайте советский.нет.
1: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-7201-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: Первый выпуск новостей в студии. Виталий Панов, доброе утро.
1: Доброе утро. В аэропорту Тюмени открыли вторую очередь терминала. Вход для вылетающих пассажиров теперь открыт через новую часть терминала. Старый вход закрыли. На втором этапе реконструкции установили 23 стойки регистрации. В терминале появилась современная зона обработки багажа, а также расширена площадь обслуживания пассажиров внутренних и международных линий. Полностью завершить реконструкцию аэровокзала планируют в следующем году. Автодорогу Большое Сорокино-Знаменщиково отремонтируют к концу августа по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». В норму приводят участок протяженностью более 2 километров. Уже завершены работы по фрезерованию дорожного покрытия, устройству щебеночного основания и двухслойного асфальтобетонного покрытия. Также здесь укрепили обочины. В ближайшие недели подрядчики установят дорожные знаки, сигнальные столбики и автопавильоны на автобусных остановках. Всего по нацпроекту до 1 ноября в Тюменской области отремонтируют 39 региональных дорог. С 1 марта следующего года банковские переводы в России могут заблокировать, если их осуществляют с устройств с устаревшей версией операционной системы. Также это касается модифицированных и неофициальных прошивок, сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов. Для снижения риска блокировки рекомендуется использовать официальные версии банковских приложений, обновлять операционную систему и биометрическую защиту устройства. На этом все. Далее утреннее шоу «Летние каникулы».

0: там.
1: Гороскоп на Красной Армии.
2: Ну что, давайте посмотрим, что для нас звезды на сегодня приготовили. Сегодня овнам стоит смотреть правде и реальности в глаза. Иллюзии будут то и дело туманить мозг, не поддавайтесь. Тельцы, вам многое само идет в руки, но несмотря на это, не все будет даваться так уж и легко. Над некоторыми задачками придется серьезно поломать голову. Близнецы, у близнецов может не задаться утро, но не стоит унывать. Вторая половина дня будет ого-го. Раки, сегодня вам то и дело будут мешать двигаться вперед, но не стоит заострять на этом много внимания. Гните свою линию и добивайтесь желаемого. Львы, вам стоит браться за важные и серьезные дела с самого утра, потому что с каждым часом будет все сложнее варить голова и работать руки. Как вполне логично. Девы, сегодня вам стоит быть осторожнее в словах. Вас могут неправильно понять, и тогда все отношения начнут разваливаться у вас на глазах. Весы, весам сегодня будет не просто найти общий язык, даже с самыми близкими придется выкручиваться и из кожи вон лезть, чтобы вас поняли. Скорпионы, сегодня вам стоит начать утро спокойно и лайтово, никуда не торопясь, у вас будет еще миллион возможностей добиться своего, а сейчас просто расслабьтесь. Стрельцы, вам сегодня придется долго раскачиваться, мозг будет отказываться работать с самого утра, но ничего страшного, днем вы зададите всем жару. Козероги, сегодня вам не стоит планировать что-то важное и серьезное. Вселенная будет подкидывать исключительно неприятные сюрпризы, и большее количество времени уйдет на эти самые неприятные сюрпризы. Водолеи, сегодня вам стоит быть аккуратнее абсолютно во всем, особенно в первой половине дня. Совершить фатальную ошибку будет проще простого, а вот исправить ее практически невозможно. Рыбы, вам стоит быть аккуратнее на каждом шагу. Оступиться и сделать ошибку слишком легко, а вот исправить ее будет невозможно. Ну что ж, это был гороскоп на сегодня. Далее нас ожидает с вами, напомню, розыгрыш подарка. Это сертификат на дом с баней на 3 часа пребывания в загородной резиденции Камнева. Готовьтесь, готовьтесь, уже скоро сыграем. Пока же предлагаю активным образом смотреть их сайт и их страничку во ВКонтакте, чтобы почерпнуть полезную информацию, потому что именно по ней будет мой вопрос.
3: Здоровье – это ресурс, который нельзя откладывать на потом. Филатовская клиника создана с заботой, как для своей собственной семьи. Здесь нет очередей, все приемы по записи, просторные кабинеты, комфортные зоны ожидания, внимательные врачи и главное, мы работаем без выходных. Филатовская клиника. Улица Николая Зелинского, 5, корпус 2. Имеются противоположные.

0: называется «Girl». В Тюмени 7.35, и, как и обещал, приступаем к розыгрышу подарка. Подарок — это сертификат на дом с бани на 3 часа пребывания в загородной резиденции Камнево. И чтобы принять участие в нашей игре, необходимо сейчас внимательно прослушать мой вопрос, дать ответ на него, и тот, кто 7-м по счету сделает это, тот и станет победителем сегодня. Ну а свои варианты ответов можете присылать к нам в МАКС по номеру 8-922-300-104-6. 8-922-300-104-6. Всю эту неделю рассказываю вам про загородную резиденцию Камнево, про особенности, какие-то необычные фишки и так далее. И сегодня давайте-ка поговорим о ресторане, который есть там на территории. Вопрос очень простой. Как он называется? Как называется ресторан загородной резиденции Камнево? 922-300-104-6. Пишите, скоро будем подводить итоги.
1: Прогноз погоды.
0: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени сейчас, да, плюс... Получается 17 градусов, на улице ясно, днем плюс 24, малооблачно, вечером плюс 22 и облачно с прояснениями.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Одним словом, дома. Когда знаешь соседей по имени, потому что домой хочется возвращаться не только в квартиру, но и во двор. Одним словом, «Скандия». ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
1: На дорогах.
0: На дорогах свобода, сообщает сервис нам Яндекс.Карты. 10 минут стоит Мелькайте, 30 лет Победы до Харьковской, 50 лет Октября от Севастопольской до Немцова и также 50 лет Октября от Немцова до Одесской улицы. Всем удачи и терпения в пути.
2: Спонсор программы «Автоград». Официальный дилер «Джили» в Тюмени. Город любит ритм. А вы? «Джили Сити Рей» — это динамика, простор и стиль в каждой детали. При покупке до конца месяца сигнализация с автозапуском в подарок. Звоните 29-400. Если «Джили», то в «Автограде». Реклама ООО «Автоград Гарант». Не оферта. Подробности у продавцов-консультантов.
1: Реклама.
4: Выходные для всей семьи. 15 и 16 августа. Спорткомплекс «Строймаш». Большая игротека для всей семьи. Огромная зона конструкторов. Мастер-классы на любой вкус. И настоящая детская железная дорога. Будет интересно и малышам, и подросткам. 2 дня веселья уже ждут вас. Вся подробная информация в группе «Конструктория» во ВКонтакте. Приходите играть всей семьей.
5: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает: с целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
6: Только до 30 августа в Тюменском цирке гастроли нового невероятного шоу.
7: Гиадзе, вещанная сказка.
8: 51-87-37.
9: Категория 0+.
10: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-87.

0: Кому же достанется подарок? И подарок в виде сертификата на посещение дома с баней в загородной резиденции Камнево. Так, это вероятнее всего у нас Екатерина. Кать, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Доброе утро. Я пока еще так, знаешь, немножко сохраняю интригу, говоря, вероятнее всего, потому что нужно соблюсти одну небольшую формальность, которую у нас тут принято соблюдать. Да, ты верно ответила на мой вопрос касаемо того, что за ресторан там и как он называется, там загородная резиденция Камнево. Но теперь нужно во всеуслышание об этом заявить, чтобы все остальные узнали, что да, действительно, вот таково название. Итак, как же называется ресторан там загородная резиденция Камнево?
1: Ресторан называется «Сказа».
0: «Сказа» или «Сказа», наверное, я не знаю, как там правильно. Многие писали нам «Сказка», но нет, именно «Сказа» или «Сказа», или «Сказа». Как ты сама считаешь?
1: Да, я не знаю, если честно.
0: Да, я не знаю. Вот теперь у тебя есть возможность узнать, собственно говоря. Отправляем тебя на отдых туда, в загородную резиденцию Камнево. Потом, возвращаясь, расскажи нам обязательно о том, как у тебя все прошло. Хорошо? Будем ждать тебя обратной связи.
1: Обязательно.
0: Супер. Классного дня. Еще раз поздравляю тебя с победой. Хорошего настроения. Счастливо. Пока.
1: Взаимно. Пока-пока.
0: Спасибо. Пока. Ну, а мы отправляемся далее. В следующем часе не пропустите также возможность получить подарок «Крутой гаджет». Это будет пауэрбанк от юридической компании «Имеем право». Не пропустите. Пока же до финала часа слушаем музыку. Вместе с нами прямо сейчас Люся Чеботина «Зеленые глаза».

0: менее, продолжаем далее слушать музыку на подходе Артикасти с новым хитом «Бриллиант».
1: Что самое важное в медицине? Правильный диагноз. В Филатовской клинике 57 единиц высокотехнологичного оборудования. Экспертное УЗИ и компьютерная томография. Современная рентген-система. Собственная лаборатория с результатами анализов за 20 минут. Все для точной диагностики. Филатовская клиника. Улица Николая Зелинского, 5, корпус 2. Телефон 57 57 57. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Прогноз погоды.
0: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени сейчас до плюс 17 градусов, на улице ясно, днем сегодня плюс 24, максимум малооблачно, вечером облачно и плюс 22 градуса.
1: Спонсор программы – Центр управления здоровьем «Марциаль».

0: marcialmed.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Марциаль. Ваш отдых с пользой для здоровья.
2: Реклама.
3: В Тюмени открылся новый салон Havail Automag. Полный модельный ряд в наличии. Выгодный обмен на ваш автомобиль. Особые привилегии для первых покупателей. Город Тюмень, улица Дамбовская, дом 7, корпус 1. Телефон 215-150. Код Тюмени 3452. Мы не просто сменили адрес. Мы построили уникальное пространство, в котором ваш Havail встречает вас по-новому. Приезжайте и убедитесь сами.
4: Ситик, ты чего отдыхаешь? Ведь скоро в школу.
5: Потому что я все купил в Тюмень-Сити-Молле.
4: А другие?
5: А другие? Ну, ждут доставку.
6: 1 сентябрь в Тюмень-Сити-Молле.
7: Все для школы.
8: Одежда, обувь, техника, канцтовары и рюкзаки.
9: Купил и отдыхай спокойно.
10: Тимофея Чаркова, 60.
11: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
12: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
13: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
14: Никто не отменял дождливые дни. Никто не отменял пробки. Но никто не отменял и счастье. Первый ключ от своей квартиры. Первый семейный ужин. Первое утро в доме, который действительно ваш. Инка. Несмотря ни на что, строим счастье. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
15: Застройщик ООО «СЗ Инка». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.

Тюмени, 8 утра. Открываем очередные 60, в котором нас с вами ждет, как и прежде, много хитов, разных необычных подарков и прочего всего того, чем и знаменательные летние каникулы здесь, на Красной Армии.

Если ты боишься уснуть, люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Клиника.
1: 8.04 в Тюмени. Утреннее шоу «Летние каникулы» продолжается и продолжается далее. И, в общем-то, и этот час в частности. Что касается моих наблюдений, знаете, о чем хочется у вас спросить? Я плюс-минус вот это вот всегда в это же время. Вот, сегодня не успел, правда, но обычно именно в это время заказываю себе еду. Но вот такой вот человек. Не могу я с утра взять себе что-то из дома готовое и принести, и нормально на работе поесть. Но вот приходится заказывать в одной из служб доставки, которая, знаете, розовенького цвета. И, может быть, у вас есть какие-то, ну, кто готовую еду там ест? Какой-то рекомендацион, так называемый, относительно того, что стоит там заказать. Вот мне прям интересно. Я потому что всегда сижу, не знаю, полутра выбираю, с 8 утра начинает доставка действовать, работать. И у меня, ну, как-то всегда, что ли, я не знаю, ну, такое, знаете, долгий выбор, мути. Я такой, нет, вот это вкусно, вот это невкусно. Что вам там нравится? Если есть чем поделиться, напишите Максе нам, пожалуйста, 922-300-104.6. Я вот прям что-нибудь взял бы на заметку, что называется. Потому что с этим, повторюсь, всегда есть какие-то проблемы. Что касается... Ладно, это обсудили. Что касается того, чем мы будем заниматься с вами в этом части, на кону у нас здесь подарок. От Центра юридической помощи «Имеем право». Стильный модный гаджет «Пауэрбанк», если быть точным. Ближе к середине часа не пропустите возможность его выиграть. До этого гороскопы и новости, но и новости из мира социальных сетей мы с вами тоже обсудим уже в самом ближайшем будущем. Сперва предлагаю послушать хит под названием «Манхэттен». Это Карлита и дуэт Софи Такер. Так что оставайтесь поблизости. Это «Красная армия», «Летние каникулы». Идем далее.
0: Выбирая клинику, вы выбираете команду, которой доверяете. В Филатовской клинике работают врачи высшей категории, кандидаты медицинских наук. Лечим по протоколам с доказанной эффективностью, как принято в мировых центрах. Приходите за качественной медициной. Филатовская клиника. Сайт fil72.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация.

деревни будут штрафовать за выброшенные ветки. С 1 марта 2027 года перед обрезкой деревьев нужно будет заранее указать способ утилизации веток. А после работы отчитаться перед мэрией за выброс веток в мусорные баки, на газоны или в парке. Информацию передадут в жилинспекцию. А часто ли вы наблюдали выброшенные ветки? Мне кажется, их всегда убирают, нет? Но тут еще и штраф ввели. Вообще, если немножко, конечно, подразогнать эту новость и опуститься в абсурд, то это, представляете, ну вот дети, которые веточки отламывают и потом бегают, ими там стреляют из этих веток, как будто бы, да, или сражаются на мечах. Это что получается? Все, всех детей штрафуют? Ладно, не об этом, конечно, речь. Что еще? Оказывается, в экопарке... В экопарке за Тюменском, я так понимаю, проводятся какие-то пробежки с диджеем. Я сейчас вот увижу видео здесь, ну-ка, надо посмотреть. Бежим под диджей-сет. Что-то здесь какой-то молодой человек, пульт диджейский и группа ребят, которые бегают. Так вот, тюменцы просят запретить забеги с диджеем в экопарке. Активисты считают, что громкая музыка неуместна на особо охраняемой природной территории и может мешать птицам. В администрации заявили, что не знают организаторов и не согласовывали такой формат. Судя по видеосети, забеги проходят по воскресеньям в 11:00. Так что, если вы предпочтете в предстоящую субботу взять себя в руки и никуда не ходить отдыхать и нормально провести время, то вы еще можете успеть на 11:00 в ближайшее воскресенье посмотреть, что за забеги с диджеем. Вообще выглядит достаточно интересно, если честно. Музыка так или иначе всегда, ну, при занятиях спортом помогает. Еще интересная новость касаемо арт-объектов. Тюменских три соболя появились возле остановки набережной, недалеко от набережной. Соболи украсили орнаментами в стиле тюменского коврового промысла. А еще у фигур есть NFC-чипы. Поднесите смартфон к носу и узнаете историю проекта. По местной примете, если подержать соболя за лапку и загадать желание, оно обязательно сбудется. Да, только не сотрите, пожалуйста, эти лапки. Очень красивые, на самом деле, фигурки. Вот на набережной, в районе остановки они появились. Кто там будет, дайте тоже обратную связь. Что там да как. Вот плюс-минус такие инфоповоды в Тюмени на текущий момент. Что будет еще нового интересного выходить, об этом без...

0: самых лучших хитов всех времен по версии Rolling Stones, но мне кажется, что я бы, принимая решение, я бы его точно туда куда-нибудь в первую сотню, а то и в первый полтинник бы точно бы поставил. Black Eyed Peas, Let's Get It Started, хит на все времена только что здесь, на Красной Армии. Впереди нас с вами ожидает розыгрыш подарка. Это будет Powerbank от Центра юридической помощи «Имеем право». Не пропустите, до этого гороскопы новости, но еще ранее Temple City, Self-Aware.
1: Реклама.
2: Бульвар Бар продолжает собирать лучших. 22 августа специальный гость диджей Миллер. Легенда.

0: Место встречи – Бульвар-бар, Герцена 63.
1: Бывает, в утренней суете не успеваешь даже позавтракать. И как хорошо, что есть ланчи и завтраки в ресторанах «Папа Джонс». Нежные сырники, воздушные омлеты, ароматные супы и аппетитная паста. «Папа Джонс» не только про пиццу.
2: Руки чувствуют больше, чем видят глаза. Мануальный массажист Александр Маракулин воздействует на все ткани по авторской методике. Работа в топ-клиниках и победы на соревнованиях подтверждают его уровень. Все виды массажа для детей и взрослых, восстановление после травм и операций. Доверьте свое здоровье эксперту. Звоните 38 44 45. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Чанган объявляет летние цены в Автограде. Выгода до 1 000 000 рублей. Успейте приобрести свой Чанган с ошеломительной выгодой.
4: Покупай у нас Чанган.
3: За подарками и выгодами приезжайте в Чанган-центр «Автоград». Звоните 29 400.
5: Подробности в отделе продаж. Выгода действует на Чанган CS-75 плюс 2024 модельного года. Не
6: офята. Фонд Сергея Безрукова представляет. Премьера спектакля «Где любовь?» В ролях Карина Андоленко, Павел Харланчук, Алексей Матошин. Автор пьесы Карина Андоленко. Известная по сериалам «Королева красоты» и «Спасская». «Где любовь?» Постановка на грани смеха и слез. Тонкая и душевная. 28 сентября. Филармония. Билеты на сайте Маргарита Арт и в кассах города. Категория 16+.

0: Выбери свою квартиру на сайте listopad72.ru.
1: ОСЗПСФ ЗОЧ и проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 20.

0: на Красной Армии новости. В студии Виталий Панов. Доброе утро.
1: Утро доброе. В Тюмени на одном из самых загруженных перекрестков города профсоюзное 50-летие октября появится двухуровневая развязка с тоннелем. Об этом УРАРУ рассказали в пресс-службе городской администрации. Также план развития города до 2040 года предусматривает строительство другого коридора в районе улицы геолога-разведчиков. Окончательные сроки будут определены, исходя из объемов финансирования дорожного хозяйства, отмечают в мэрии. Более 200 самозанятых Тюменской области, вступившие в программу добровольного соцстрахования, смогут уже в августе получить первые выплаты по больничным. Право на пособие у них появилось после полугода участия в программе. За первое полугодие участники перечислили в общей сложности почти 1,5 миллиона рублей. Размер пособия зависит от выбранной страховой суммы, продолжительности участия в программе и страхового стажа. Уведомление о праве на больничный направят автоматически через портал госуслуг и приложение «Мой налог». В Тюмени с 18 по 28 августа будет временно прекращено движение транспорта по улице Заполярной в районе дома номер 10. Это связано с прокладкой участка тепловой сети, сообщили в городской администрации. Объехать перекрытый участок можно по прилегающим улицам Арктической, Фармана Салманова и Андрея Бушуева. Также с 19 по 23 августа в районе дома номер 139 по Московскому тракту закроют проезд по улице Ставропольской для ремонта теплотрассы. На этом все. Далее утреннее шоу «Летние каникулы».

0: Гороскоп на Красной Армии.
1: Итак, начнем на сегодня, на 13 августа. Овны, вам стоит смотреть правде реальности в глаза. Иллюзии будут то и дело туманить мозг, не поддавайтесь. Тельцы, вам многое само идет в руки, но, несмотря на это, не все будет двигаться так уж и легко. На некоторыми задачками придется серьезно поломать голову. Близнецы. Сегодня у близнецов может не задаться утро, но не стоит унывать. Вторая половинка дня будет ого-го, так что пейте больше кофе и копите силы. Раки, вам то и дело будет мешать что-то двигаться вперед, но не стоит заострять на это внимание. Гните свою линию, добивайтесь желаемого. Львы, сегодня вам стоит браться за важные и серьезные дела с самого утра, потому что с каждым часом будет все сложнее варить голова и работать руки. Так, девы. Сегодня девам стоит быть осторожнее в словах, вас могут неправильно понять, и тогда все отношения начнут разваливаться у вас на глазах. Весы. Сегодня весам будет непросто найти общий язык, даже с самыми близкими придется выкручиваться и из кожи вон лезть, чтобы вас поняли. Скорпионы. Сегодня скорпионам стоит начать утро спокойно и лайтово, никуда не торопясь, у вас будет еще миллион возможностей добиться своего. Стрельцы, сегодня стрельцам придется долго раскачиваться, мозг будет отказываться работать с самого утра, но ничего страшного, днем возбудите всем жару. Козероги. Сегодня козерогам не стоит планировать что-то важное и серьезное, вселенная будет подкидывать исключительно неприятные сюрпризы, и большее количество времени уйдет на них. Водолеи, водолеям стоит быть аккуратнее абсолютно во всем, особенно в первой половине дня. Совершить фатальную ошибку будет проще простого, а вот исправить ее практически невозможно. Рыбы, вам стоит быть аккуратнее на каждом шагу, оступиться и сделать ошибку слишком легко, а вот исправить ее будет невозможно.
2: Здоровье – это ресурс, который нельзя откладывать на потом. Филатовская клиника создана с заботой, как для своей собственной семьи. Здесь нет очередей, все приемы по записи, просторные кабинеты, комфортные зоны ожидания, внимательные врачи. И главное, мы работаем без выходных. Филатовская клиника. Улица Николая Зелинского, 5, корпус 2. Имеют

0: Portugal The Man только что на Красноармии с треком «Феникс». Ну, а мы тем временем приступаем к тому, чтобы разыграть подарок среди наших слушателей. Это будет Powerbank от Центра юридической помощи «Имеем право». И вот каким образом поступим. Я вот так сижу и думаю, а какой вопрос мне задать сегодня вам про Powerbank? И подумал, что, ну, основная территория на планете, где производят Powerbank, да и вообще большинство гаджетов, это Китай. И давайте смоделируем ситуацию. Вот, к примеру, вы пришли, оказались в Китае и, значит, не знаю, ну вот, где-то вот в магазине, может быть, да, там, при заводе, если такие имеются, я не знаю. Вот вы пришли туда, и вам необходимо сказать, что вы хотите купить Powerbank. Так вот, как на китайском будет звучать слово Powerbank? Три варианта ответа. Цифра 1 – «Синдон дюань-уань». Цифра 2 – «пингуо» или цифра 3 – «маньюо». Вот как-то вот так. Мое произношение китайское, конечно, наверное, носители языка оценят на где-то примерно минус 4 из 10. Но, тем не менее, пишите ваш вариант ответа 1, 2 или 3, как вы считаете. Подведем итоги и узнаем верный ответ сразу после «Басты» и «Моя Мишель», если я буду танцевать.
1: Прогноз погоды.
0: По данным Яндекса, в Тюмени по-прежнему 17, а нет, уже 19 градусов тепла. На улице ясно, днем сегодня плюс 24, малооблачно, вечером плюс 22 и облачно с прояснениями.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2G.
1: Пробки на дорогах.
0: Что касается пробок, то их как таковых нет. На текущий момент они оцениваются сервисом Яндекс.Карты в 3 балла. Местами затруднения. Самый крупный затор на Мельникайте от Наровской до Харьковской. На Широтной от Мельникайте до Монтажников. И на 50 лет октября от Немцова до Одесской. В среднем время проезда около 10 минут по этим местам.
4: Спонсор программы «Автоград». Официальный дилер «БелДжи» в Тюмени.
5: Кроссоверы «БелДжи» – это ваш комфорт, доступная цена и экономичный расход топлива. Только до конца месяца «Автоград» предлагает автомобили с большой скидкой. Звоните 29400. Если «БелДжи», то в «Автограде». Реклама. У «Автоградгрант» не оферта.
1: Реклама.
4: Бульвар-бар продолжает собирать лучших. 22 августа. Специальный гость – диджей Миллер. Легенда российской клубной сцены. Музыкант и продюсер,

0: Место встречи – Бульвар Бар, Герцена 63.
1: Лаборатория автостекла. Своих не бросаем. Держим цены на японские автостекла. Успей. Установи. 533-444. 533-444.
2: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
3: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.ру.

0: прямо сейчас приступаем к тому, чтобы разыграть среди наших слушателей Powerbank. Powerbank от Центра юридической помощи «Имеем право». И на связи с нами Айша. Именно она сегодня дала верный ответ, нужный. Айша, привет. Доброго утра.
1: Доброе утро.
0: Я напомню, сегодня у нас плюс-минус такая история была. Я подумал, что, ну, скорее всего, пауэрбанки, большинство из них производится в Китае. И поэтому, если вдруг вы окажетесь в Китае, вам было бы неплохо знать, как звучит на китайском слово «пауэрбанк». И Айша была одной из очень немногих, кто ответил верно. Айша, скажи, пожалуйста, это у тебя интуиция так сработала? Или, может быть, ты где-то когда-то слышала это слово на китайском?
1: Нет, второй раз сработала интуиция.
0: Второй раз работала интуиция. Что ж, поздравляем тебя и твою интуицию. Итак, я сейчас повторю все эти варианты ответа. А лучше знаешь, как давай мы сделаем? Я могу включить вот это вот прям из переводчика, как это звучит на родном языке. А ты из трех предложенных мной вариантов все-таки скажешь, какой был верным. Договорились?
1: Хорошо.
0: Итак, вариант номер один звучит вот так. Наверное, плоховато слышно. Давайте еще раз послушаем вот так. Синдон Дян Юань. Я это так назвал. Вариант номер два. Вот. Пингуа. И вариант третий.
2: Маньоу.
0: Это она такая, чуть-чуть хип-хоп исполнитель. Итак, Айша, какой верный ответ?
1: Первый. Я не смогу повторить.
0: А, да, хочешь, можем попробовать. Вот смотри.
2: Синдон Дян Юань.
0: Нет?
1: Синьон.
0: Синдон Дяньюань, вот как-то так примерно, но тем не менее, это верный ответ, поздравляю тебя с победой. Не знаю, понадобится тебе когда-нибудь в жизни эта информация или нет, но теперь ты знаешь, что Powerbank на китайском это Синдон Дяньюань.
1: Ну, спасибо.
0: Я даже представляю, как ты, может быть, когда-нибудь сидишь на 15-м вопросе в кресле у Дмитрия Деброва на передаче «Кто хочет стать миллионером?» И вот тут вот как Powerbank звучит на китайском языке. Ну и ты все, ты знаешь уже. Ладно, поздравляю с победой, Айша, тебя. Классного тебе дня,
1: спасибо,
0: отличного настроения. И тебе спасибо, счастливо, пока.
1: Ага, взаимно.
0: Вот тебе еще раз аплодисменты. Не до конца, конечно, она их дослушала, ну да ладно. 8.45, точно тюменская, идем далее. Прямо сейчас вместе с нами именем Риана The Monster.
3: Центр юридической помощи в Тюмени. Помогаем клиентам и бизнесу решать юридические вопросы от консультации и подготовки документов до сопровождения в суде. Имеем право. Минимум ваших действий, максимум нашей юридической защиты.

0: меня вообще прям очень четкая вот такая ассоциация. И сразу вот слышу «Косту ла Косту», все, это же Гай Метов. А, наверняка есть кое-кто, кто мне сейчас подметит это, что да нет, вообще не Кайметов. Но, не знаю, мне так кажется до сих пор. Идем далее. Впереди Мадонна и Мартин Гаррикс «Бизар».
1: Что самое важное в медицине? Правильный диагноз. В Филатовской клинике 57 единиц высокотехнологичного оборудования. Экспертное УЗИ и компьютерная томография. Современная рентген-система. Собственная лаборатория с результатами анализов за 20 минут. Все для точной диагностики. Филатовская клиника. Улица Николая Зелинского, 5, корпус 2. Телефон 57 57 57. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Реклама.
1: Не знаешь, где без очереди сменить масло? Сервис «Замена масла.рф». 5000 фильтров, около 20 тысяч литров масла в наличии, 12 постов без очередей и уникальная по комфорту клиентская зона. «Замена масла.рф». Время менять масло. Звоните 60 10 70.
3: Новые автомобили «Волга» в «Автограде». Звоните 29 400. Приезжайте, Республики 280. Волга. Выгодно, надежно, стильно.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
3: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
4: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+, потому что М+ – это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+, Широтная, 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82-24.
5: Love is the strangest thing. Just when you think you've finally let go.

Тюмени 9 часов утра. Третий час шоу «Летний каникулы» стартует у нас здесь. И давайте-ка мы его откроем с какого-нибудь нашего тоже хита. Это будет группа «Градусы на ресницах». Я же всех приветствую. Здравствуйте.

0: мальчики и девочки, если вдруг кто узнал эту отсылку к одному из тех людей, который когда-то давным-давно работал здесь, на Красной Армии, то вот, если что. Доброе утро, мальчики и девочки. Это шоу «Летний каникул», Антон Колев меня зовут. Здравствуйте. Продолжаем далее это утро. Утро вполне себе такое неплохое с точки зрения погоды, с точки зрения дорожной ситуации, с точки зрения того, что нас с вами здесь, как и всегда, ждет. А ждет нас немалое количество самых разнообразных хитов со всей планеты. Будут как хиты иностранные, зарубежные, так и наши отечественные, и в том числе и новинки. Обо всем по порядку. Помимо этого, в этом часе я, как правило, оставляю зазор на наше с вами общение. Если хотите пообщаться о чем-то, что-то передать, ретранслировать нам сюда во всеуслышание, может быть, поделиться своим каким-то интересным наблюдением или эмоцией, или еще чем-то, вообще без проблем пишите. Пишите только в Макс 922-300-104.6. Я это дело могу вообще без проблем сделать. Но вот в особенности ближайшие 10-20 минут. Потом, ближе к середине часа, у нас такой информационный блок плотненький. Там мы говорим о гороскопе, что звезды приготовили для всех знаков зодиака на тот или иной день. Ну, в данном случае на сегодня, 13 августа. Там же и новости в классическом исполнении, вот этой дикторской новостной подачи от Виталия Панова. Ну, а новости чуть менее официальные, новости из мира социальных сетей и мира всего того, что обсуждается в интернете, это нас с вами ждет в самом ближайшем будущем, уже буквально через 2,5 минуты. Сначала предлагаю послушать как раз эти новый хит от Джоэла Кори, называется он «Whisper». Я же еще раз хочу всех поприветствовать, всем пожелать отличного дня, классного настроения. Погнали вперед!
1: Выбирая клинику, вы выбираете команду, которой доверяете. В Филатовской клинике работают врачи высшей категории, кандидаты медицинских наук. Лечим по протоколам с доказанной эффективностью, как принято в мировых центрах. Приходите за качественной медициной. Филатовская клиника. Сайт fil72.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация.

уже в Тюмени. Ну что ж, продолжаем далее шоу «Летние каникулы». И вы знаете, я хотел вам рассказать кое-какие новости из мира интернета и того, что там обсуждается. Но пока играла песня, параллельно пошел еще поставить, включить кофе себе, налить кофемашину. И она что-то опять у нас в офисе, кажется, не работает. Вот это вот, конечно, не самая приятная история со мной произошла, потому что я вернулся обратно, и теперь мне нужно параллельно тому, что я сейчас говорю, искать те самые новости, о которых я вам расскажу. Как вам такой расклад? Ну, вообще, на самом деле, у меня есть и, знаете, то, что я рассказывал в самом начале сегодня, в 7 часов утра. Если интересно, могу вам повторить. Потому что вообще сегодня основной упор в плане обсуждений сделан на то, что три уникальных астрономических события произошли этой ночью в мире. Не путать с гастрономическими событиями. Нет, на самом деле, да, астрономические события. Что было? Во-первых, этой ночью был один из самых крупных звездопадов, пик звездопада Персеиды, за которым можно было наблюдать невооруженным глазом. Невооруженным глазом, как нам говорили компетентные люди. Самый масштабный этот звездопад можно было увидеть практически с любого места в России. В идеале, как писали накануне, выбраться подальше от города и найти ясное небо. Но я только не понимаю, это относится к этой новости или это вообще типа совет в жизни? Выбраться подальше от города и найти ясное небо. Пик должен был наступить в 5 утра. Кто видел из тюменцев? Пишите, пожалуйста, что, как. Удалось вам посмотреть, не удалось? Поделитесь событиями этими, эмоциями от этих событий. Также, помимо этого, было затмение солнечное. И, я так понимаю, в Тюмени, конечно, его не особо было видно, потому что у нас уже было темно, и солнце скрылось за горизонт. А вот в других городах России можно было наблюдать. Ну, тех, которые западнее. Ну и еще один момент, который произошел также сегодня под утро. Парад из 6 планет выстроился, и все, вот это вот можно было наблюдать, вы представляете, за одну только ночь. Что еще интересного? Вот из того, что

своего рода, получается. Там какой-то минотавр тоже, наверное, тюменский может быть. А где взять в Тюмени минотавров? Мне кажется, ладно, не буду говорить, в каком районе, все, остановите меня.

0: Армия Федук, или, как говорят дети и кое-кто из взрослых, Фундук. Ты была рядом, называется. Хит 9.20 уже в Тюмени. Так, я вам говорил, пишите о ваших наблюдениях. Вот Вика нам написала, говорит, из недавних наблюдений озеро перестало пахнуть, людей в городе нет, все в отпусках, пробы почти нет, и очередей из-за этого на заправках тоже. Вот такое наблюдение. Не могу не согласиться, кстати говоря, потому что действительно есть ощущение, что в городе стало намного меньше людей. Ощущается это как минимум, когда вы едете на работу с утра, ну, то есть вот, да, смотрим, что пробок нету практически в 7 утра вообще. Я вот еду на работу к 7, пусто, максимум что-то какая-то маршрутчика поехала, автобус куда-то поехал, что-то пару заспанных людей, и все, а так вот практически никого нет. Ладно, идем с вами далее, впереди нас с вами ожидают гороскопы и новости. Перед этим послушаем дуэт с весьма интересным для меня названием «Гаязов Бразерс», «Санта-Лючия». Именно это будем слушать через 2,5 минуты.
1: Прогноз погоды.
0: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени сейчас до плюс 21, на улице ясно, днем плюс 24, малооблачно, вечером плюс 22 и облачно с прояснениями.
2: Спонсор программы – Центр управления здоровьем «Марциаль».
3: Не надо лететь далеко, чтобы стало легко. Марциаль – твой новый маршрут, туда, где силы живут. Майер-курорт «Марциаль», Тюмень.
4: Marcialmed.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Марциаль. Ваш отдых с пользой для здоровья.
1: Реклама.
2: В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. Кейтеринг Пазл. Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. Кейтеринг Пазл. Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
4: Жилой комплекс «Листопад». Сочетание загородной жизни и городского комфорта. Квартиры в настоящих кирпичных домах от 3 700 000 рублей. Ипотека для всех 4,4%. Подробности по телефону 61 10 20. Специализированный застройщик ПСФ «Зодчий». Проектная декларация на сайте nosh.com.rf. Кредит предоставляется по Совкомбанк. Не оферта. Полная стоимость кредита от 22,556 до 22,374% годовых. Изучите все условия кредита на сайте listopad72.ru. Оценивайте свои финансовые возможности. Риски.
2: Российская школа массажа ценится по всему миру. Александр Маракулин, многократный победитель чемпионатов, открывает набор в школу массажа «Протело». Вы научитесь классическому и релакс-массажу, лечебному мануальному массажу глубокого действия по авторской методике. Узнаете, как выйти на доход с первых месяцев. Массажная школа «Протело». Звоните 38 44 45.
5: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
4: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

0: На Красной Армии новости в студии Виталий Панов. Виталий, доброе утро.
1: Доброе утро. На Черышевском тракте в Тюмени полностью открыта транспортная развязка на примыкании автодороги обход деревни Ожогино к трассе Иртыш. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления строительства Тюменской области. Транспортная развязка включает в себя 7 съездов и разворотную петлю. Ее общая протяженность более 5500 метров. В настоящее время обеспечен проезд автотранспорта в ЖК Новокомарова при движении со стороны города Кургана. Получить профессию за 3 месяца могут тюменские выпускники, не поступившие в этом году в вуз или колледж. Эксперты кадрового центра работы России Тюмени и Тюменского округа проведут 15 августа День семьи. Встречу для школьников и родителей, чтобы предложить варианты обучения. На площадке можно пройти экспресс-диагностику интересов, узнать о программах бесплатного профессионального обучения. День семьи пройдет в Тюменском кадровом центре. Для участия нужна регистрация. Тюменская область вошла в первую десятку рейтинга качества дорог. Результаты представляет РИА Новости. Лучший показатель в Уральском округе у Челябинской области, где нормативам соответствуют 85% дорог. Регион занимает 2-е место в рейтинге после Москвы. Тюменская область на 10-м месте. У нас 74% дорог в норме. Худший на Урале показатель у Свердловской области – 47-е место. Там половина дорог не соответствует стандартам. На этом все. Далее летние каникулы.

0: Гороскоп на Красной Армии.
1: Итак, гороскоп на сегодня, на 13 августа. Овны, вам сегодня стоит смотреть правде и реальности в глаза. Иллюзии будут то и дело туманить мозг. Не поддавайтесь. Гороскоп на сегодня. Для Овна советую быть предельно внимательным, выбирая путь. Сейчас велик риск пойти не той дорогой и сильно разочароваться как во всем мире, так и в самом себе. Вот такое вот дополнение, Тельцы. Сегодня многое само идет в руки, но несмотря на это, не все будет даваться так уж легко. На некоторыми задачами придется серьезно поломать голову. Не бойтесь, в конечном итоге вы найдете ответ. Близнецы, у вас может не задаться утро, но не стоит унывать. Вторая половина дня будет ого-го, так что пейте больше кофе и копите силы. Раки, вам сегодня то и дело будет что-то мешать двигаться вперед, но не стоит заострять на этом многого внимания. Гните свою линию, добивайте желаемого. Львы, сегодня львам стоит браться за важные и серьезные дела с самого утра, потому что с каждым часом будут все сложнее варить голова и работать руки. Девы, вам стоит быть осторожнее в словах, вас могут неправильно понять, и тогда все отношения начнут разваливаться у вас на глазах. Весы, вам будет непросто найти общий язык даже с самыми близкими, придется выкручиваться и из кожи вон лезть, чтобы вас поняли. Скорпионы, сегодня скорпионам стоит начать утро спокойно и лайтово, никуда не торопясь. У вас будет еще миллион возможностей добиться своего. Стрельцы, сегодня стрельцам придется долго раскачиваться, мозг будет отказываться работать с самого утра. Козероги, вам не стоит планировать что-то важное и серьезное. Вселенная будет подкидывать исключительно неприятные сюрпризы. Водолеи. Сегодня водолеям стоит быть аккуратнее абсолютно во всем. Особенно в первой половине дня. Совершить фатальную ошибку будет проще простого, вот исправить ее практически невозможно. И рыбы. Рыбам стоит аккуратнее быть на каждом шагу. Оступиться и сделать ошибку слишком легко, вот исправить ее будет невозможно.
2: Здоровье – это ресурс, который нельзя откладывать на потом. Филатовская клиника создана с заботой, как для своей собственной семьи. Здесь нет очередей, все приемы по записи, просторные кабинеты, комфортные зоны ожидания, внимательные врачи. И главное, мы работаем без выходных. Филатовская клиника. Улица Николая Зелинского, 5, корпус 2. Имеются противопоказания, требуется...

0: Army. Это Нептуника или Нептюника. Не знаю, как правильно. Проведу журналистское расследование и вернусь вам с его результатами через какое-то время. Может быть, завтра даже. Вот If называется. Хит 9.38 уже в Тюмени. Идем далее. Впереди много музыки еще. На подходе Лирик и его одна из последних работ «Аутентичная». Дождемся.
1: Пробки на дорогах.
0: Пока же давайте поговорим о дорожной ситуации. 3 балла пробки, местами есть затруднения. 11 минут стоит 50 лет октября, Осипенко от Севастопольской до Немцова. На Мельникайте от Жиглёвской и Таймырской 10 минут стоим. И на 50 лет октября от Профсоюзного Пермякова тоже около 10 минут. Придется постоять.
2: Спонсор программы «Автоград». Официальный дилер «Джили» в Тюмени. Экономить на каждой поездке легко с гибридным автомобилем «Джили». Испытайте в деле у официального дилера «Автоград». Звоните 29-400. Если «Джили», то в «Автограде». Реклама ООО «Автоград Гарант». Не оферта.
1: Реклама.
3: Выходные для всей семьи. 15 и 16 августа. Спорткомплекс «Строймаш». Большая игротека для всей семьи. Огромная зона конструкторов. Мастер-классы на любой вкус. И настоящая детская железная дорога. Будет интересно и малышам, и подросткам. 2 дня веселья уже ждут вас. Вся подробная информация в группе «Конструктория» во ВКонтакте. Приходите играть всей семьей.
4: Чемпионат Тюменской области по дрифту 21 июня. Пилоты всего УРФО подарят море адреналина. Парад пилотов, парные заезды, автограф-сессия, а также большая автовыставка и настоящий праздник скорости для всей семьи. Детям до 12 лет вход бесплатный. Начало в 14.00. Автодром Метелевский.
2: Бульвар-бар продолжает собирать лучших. 22 августа. Специальный гость – диджей Миллер.

0: Место встречи – Бульвар-бар, Герцена, 63.
1: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
0: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
2: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82-24.

0: Еще момент для того, чтобы напомнить, что завтра последний день шоу «Летние каникулы» в этом сезоне, и у вас еще есть возможность получить парочку приятных бонусов от Красной Армии. В частности, с 7 до 8 у вас есть возможность получить в подарок сертификат на дом с баней на 3 часа пребывания в загородной резиденции Камнево. Да, да, да. Если вы хотите подготовиться к этой игре, то рекомендую заходить к ним в группу во ВКонтакте, либо же на их сайт, чтобы смотреть информацию о самой загородной резиденции Камнево, и тогда есть все шансы на то, чтобы получить как раз этот самый подарок. До этого, точнее, после этого, с 8 до 9 мы разыграем стильный, модный, прикольный пауэрбанк от Центра юридической помощи «Имеем право». Но тут как подготовиться, я не знаю, потому что не могу даже и предположить, если сегодня мы с вами на китайском языке разговаривали, не могу и предположить, что будет завтра, честно говоря, но просто имейте в виду. Да, ну и если говорить об этом часе, о перспективах текущих, то впереди предлагаю просто спокойненько послушать музыку. Прямо сейчас с нами диджей Гожа, человек из Румынии, но который сделал такой, на мой взгляд, весьма-весьма прикольный латинский хит. «Мичико» называется он. Давайте приступим.
1: Здоровье – это ресурс, который нельзя откладывать на потом. Филатовская клиника создана с заботой, как для своей собственной семьи. Здесь нет очередей, все приемы по записи, просторные кабинеты, комфортные зоны ожидания, внимательные врачи. И главное, мы работаем без выходных. Филатовская клиника. Улица Николая Зелинского, 5, корпус 2. Имеются

0: Реклама.
1: Чанган объявляет летние цены в Автограде. Выгода до 1 000 000 рублей. Успейте приобрести свой Чанган с ошеломительной выгодой.
2: Покупай у нас Чанган.
1: За подарками и выгодами приезжайте в Чанган-центр «Автоград». Звоните 29 400.
3: Подробности в отделе продаж. Выгода действует на Чанган CS75+, 2024 модельного года. Не офята.
4: Ситик, ты чего отдыхаешь? Ведь скоро в школу.
5: Потому что я все купил в Тюмень-Сити-Молле.
4: А другие?
5: А другие? Ждут доставку.
4: 1 сентябрь в Тюмень-Сити-Молле. Все для школы. Одежда, обувь, техника, канцтовары и рюкзаки. Купил и отдыхай спокойно.
6: Тимофея Чаркова, 60.
7: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
8: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
9: М+, 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
7: Есть даже логопеды и психологи.
9: М+, записывайтесь. 575-7-5-5. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста.
10: Медицинский центр М+.
11: Вижу континент! СТО «Автоконтинент». Осуществляем ремонт ходовой части автомобиля, замену всех автожидкостей, диагностику ДВС, заправку кондиционеров и развал схождения. Запчасти в наличии и на заказ. Собственный склад. СТО «Автоконтинент». Автомобильная территория. 666-600-666-600.
12: Готовимся к школе вместе с магазином «Котик». Огромный выбор школьной обуви. Удобные туфли, легкие сандалии, модные кроссовки. Успевайте выгодно обуть своего школьника. Ждем вас в «Котике», где каждый шаг знаниям начинается с комфорта.
13: В 7 утра. Прогулка с собакой на спецплощадке в квартале.
14: 8:00. Пешком до садика и школы.
13: На работу в центр за 15 минут.
15: А вечером во дворе посмотрим мультфильм в летнем кинотеатре. Вместе с соседями.
16: Все это квартал Румянский, где атмосфера добрососедства сочетается с ритмом делового центра города. Живите в балансе.
17: ОСБ «Баланс Одесская». Проектная декларация на сайте нашей.

городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Эргерт, трек, который называется «Банк». Кстати говоря, что оказывается, считается, точнее, что касается. Все слова уже, все. Все слова вышли из моего чата. Что касается Айс Гергерта, то, оказывается, парень тогда занимался единоборствами, и тут на днях попадался мне бой, как он там по ММА участвовал в одном из боев. Интересно, ничего себе. Зиверт навряд ли может чем-то этим похвастаться, мне кажется, но... Или каких-то соревнований, стюардесс, может быть, она участвовала, что-нибудь такое
1: да,
0: было.
1: Да, кстати, она же работала в прошлом стюардессой.
0: Да, а может, и в ММА ступала тоже, но это нам неизвестно.
1: Мало кто ж знает.
0: Кто знает.
1: Да, я хочу пополнить банк мимасов наших слушателей. Расскажу про медвежонка Мамота, который обожает просто надевать дорожные конусы себе на голову. Мама его постоянно преследует, снимает эти конусы, а он снова их надевает. Ну и, естественно, в наш ВК-канал выложу эти видосы.
0: Так что, как вы понимаете, у нас тут будет не только музыкально, но еще и весьма информативно и в том числе и позитивно. Все благодаря Даше Русаковой. Именно она и продолжит. Я на этом прощаюсь. До завтра. Счастливо. Пока.
1: Пока. 10 утра в Тюмени. Мимимишна тоже будет, безусловно. Все-таки люблю я подобные истории. Музыка на подходе. Делай громче.

Как раз на Армии ДВН, можно я с тобой? Я же хочу позвать тебя в наш ВК-канал, потому что только что выгрузила прикольное видео, которое однозначно поднимет тебе настроение с утра, ну или если оно и так уже на высоте после шоу «Летние каникулы», то закрепит результат. Это медвежонок Мамота, который живет в зоопарке и просто обожает дорожные конусы. Он их постоянно надевает, мама постоянно их с него снимает и за этим, ну, просто... приятно наблюдать. Так что welcome в наш ВК-канал. Там еще много новостей о наших движухах. Все, чтобы ты ничего не пропустил, не пропустила. В плане музыки не советую пропускать тему счастья. Есть от диджея Грува, Филатова и Кэроса. Она уже на подходе. Сначала Бибирекс и Дэвид Гетта, Sad Girls на Красной Армии.

0: Ко все навтыки не обещают.
1: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
2: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2G.
3: В ближайшие минуты на Красной Армии.
0: К нам заглянет культовый диджей Келвин Харрис с темой Satisfy. Послушаем эту светлую пластинку через 2 с небольшим минуты. Дождись.
2: Реклама.
4: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
5: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: Новые автомобили «Волга» в Автограде. Звоните 29400. Приезжайте. Республики 280. «Волга». Выгодно. Надежно. Стильно.
7: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает: с целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
3: Если вы занимаетесь музыкой, вы точно о нас знаете. Если еще нет, самое время начать. Магазин «Музыкальный арсенал». Гитары, клавишные, скрипки, укулеле, духовые. Широкий ассортимент и конкурентные цены. Тульская, 4.
4: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха «Боровое». Секвойя парк.
5: Телефон рекламной службы в Тюмени: 68 82.

0: послушаем уже совсем скоро. Не переключайся.
1: Реклама.
2: Бульвар Бар продолжает собирать лучших. 22 августа специальный гость — диджей Миллер, легенда российской клубной сцены, музыкант и продюсер.

0: Место встречи – Бульвар Бар, Герцена 63.
1: Только до 30 августа в Тюменском цирке гастроли нового невероятного шоу.
2: Завещанная сказка.
1: 51-87-37.
3: Категория 0+.
4: Интернет без гигабита, как август без арбузов. Купил арбуз, теперь купи интернет.
3: А можно попробовать?
4: Конечно. Подключайте гигабит на интернет на сайте Метросети. У них как раз акция. Вот и попробуйте.
5: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Вижу континент! СТО «Автоконтинент». Осуществляем ремонт ходовой части автомобиля, замену всех авто-жидкостей, диагностику ДВС, заправку кондиционеров и развал схождения. Запчасти в наличии и на заказ. Собственный склад. СТО «Автоконтинент». Автомобильная территория. 666-600. 666-600.
7: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
8: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
9: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-8.

Фуртада с темой All Good Things, тот самый трек, после которого все заговорили о подающей надежде певице, ну а потом уже она покорила музыкальную индустрию. Ну а мы же в программе Plus Vibe на этой неделе говорим о высокой кухне, потому как Красная Армия дарит самым активным слушателям сертификат в один из ресторанов города. Сегодня его можешь получить именно ты, я говорю о сертификате. Просто слушай с 12 до часу программу Plus Vibe, участвуй в розыгрыше и желаю тебе большущей удачи. Далее «Моя Мишель» на «Малиновой луне». Послушаем эту атмосферную вещицу после AVE «Meet Me in the Dark» на «Красной армии».

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает Яндекс, в Тюмени плюс 21, ветер западный с порывами до 13 метров в секунду. Днем до плюс 23, осадков синоптики не обещают.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Одним словом, дома. Когда знаешь соседей по имени, потому что домой хочется возвращаться не только в квартиру, но и во двор. Одним словом, «Скандия». ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Услышим нового брутального мота в треке «Инда Клаб». Лови эту эффектную тему далее. Оставайся рядом. Крутой музыки предостаточно.
0: Реклама.
4: Пап, а кто быстрее из сказочных? Ковер-самолет, ступа Бабы-Яги или сапоги-скороходы?
5: Быстрее всех летает Горыныч. Да еще и сказки все твои любимые показывает.
4: Кто? Горыныч?
5: Ну да, Горыныч. Новый, самый быстрый тарифный план от интернет-провайдера «Сказка».
4: Вот бы у всех был свой домашний Горыныч.
6: Подробнее читай на сайте mysказка.су или узнавай по телефону 750000.
7: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
8: Привет, я Дамира Минджисарова, риэлтор. Озера, парки и бульвары у дома – вот почему я выбираю «Географию». Ищите квартиры в развитых районах Тюмени на география.рф.
9: Застройщик ООО «СЗСБ Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
10: Знаешь, чем Сибирь отличается? Не морозом, им не удивишь. А тем, что здесь все настоящее. Дичь из тайги, пельмени руками лепленные, строганина из северной рыбы, напитки по собственным рецептам. Я заказал оленину и с первого кусочка понял. Вот она, настоящая Сибирь. Дикая, щедрая, незабываемая. Ресторан «Сибирь-Сибирь». Вкус настоящей Сибири от северной рыбы и строганины до таежной дичи. Заходи, сам попробуешь. Первомайская, 1А.
0: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
11: И слушай новые треки.
0: Ступай!
11: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
0: Ступай!
11: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
0: Нас уже 18 тысяч.
11: Не хватает только тебя.
0: Ступай!
11: vk.com/redarmyfm.
6: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82

11 часов в Тюмени. Мяу, на связи Даша Русакова. Скоро расскажу про драку на концерте Вани Дмитриенко, а еще поставлю много крутой музыки. Не переключайся.

Арми Люсич и Ботина с темой «Зеленые глаза» была только что. А далее, как и обещала, рассказываю про ее коллегу Ваню Дмитриенко. Ваня стал самым молодым исполнителем в России, который собрал «Лужники», но интернет запомнил кое-что другое, а именно драку прямо на сцене во время концерта. Драку между скрипачами. Два парня в белых рубашках, в брюках просто начали почему-то драться. Все снимали Ваню, но в какой-то момент камеры переместились на этих ребяток. Даже не знаю, что они там не поделили. Может быть, пюпитер с нотами. В общем, тема забавная. Вот обожаю такие курьезные ситуации. Далее послушаем еще одного российского исполнителя. Это Баста и его потрясающая история «Любовь без памяти». А прямо сейчас Jonas Blue, Girl на Красной Армии.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени плюс 24, ветер западный с порывами до 8 метров в секунду. Далее вечером до плюс 22. Сегодня обойдется без осадков.
2: Спонсор программы – Центр управления здоровьем «Марциаль».
3: Не надо лететь далеко, чтобы стало легко. «Марциаль» – твой новый маршрут, туда, где силы живут. Майер-курорт «Марциаль», Тюмень.
4: Marcialmed.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Марциаль. Ваш отдых с пользой для здоровья.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Скоро подтянутся фрешмены из группы Temper City с суперхитом Self Away. А еще впереди свежая афиша тюменских событий. Не пропусти.
0: Реклама.
6: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
7: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+. Потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+. Широтная 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 18+.
8: Бывает, в утренней суете не успеваешь даже позавтракать. И как хорошо, что есть ланчи и завтраки в ресторанах «Папа Джонс». Нежные сырники, воздушные омлеты, ароматные супы и аппетитная паста. «Папа Джонс» не только про пиццу.
9: В Тюмени открылся новый салон «Хавейл Автомаг». Полный модельный ряд в наличии. Выгодный обмен на ваш автомобиль. Особые привилегии для первых покупателей. Город Тюмень, улица Дамбовская, дом 7, корпус 1. Телефон 215-150, код Тюмени 3452. Мы не просто сменили адрес. Мы построили уникальное пространство, в котором ваш «Хавейл» встречает вас по-новому. Приезжайте и убедитесь сами.
10: Бульвар-бар продолжает собирать лучших. 22 августа. Специальный гость – диджей Миллер.

0: Место встречи – Бульвар Бар, Герцена 63.
1: Ну что, в свою последнюю неделю утреннего шоу «Летние каникулы» я планирую как следует порадовать тюменцев. На этой неделе не пропусти розыгрыш сертификата на пребывание в доме с баней в загородной резиденции Камнево, а также свою возможность выиграть крутой стильный пауэрбанк. До встречи!
2: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: Афиша.
1: Афиша на Красной Армии.
0: Привет, с вами Таня Завродская и рассказ о том, чем можно заняться в Тюмени в эти четверг и пятницу. С 13 августа в кино военная драма «Последний рубеж». Во время Арденской операции раненый американский офицер Джон Касл остается единственным выжившим в своем отряде и пытается выбраться из вражеского тыла. Из снаряжения только радиопередатчик, так что связь здесь в прямом смысле становится вопросом жизни. 18+. Еще одна премьера 13 августа – триллер «Крушение рейса». Самолет «Лос-Анджелес-Шанхай» совершает аварийную посадку в океане, а выжившим приходится спасаться не только от последствий катастрофы, но и от акул. 18+. И третий боевик-триллер «Во власти страха». Пятеро друзей едут нырять в клетки к белым акулам. Но на их лодке появляется безжалостный контрабандист и требует поднять затонувший груз в главной злодейской роли Антонио Бандерас. 18+. В 19.00 у театрального центра «Космос» начнется тихая йога. Спокойная музыка и голос инструктора будут звучать в наушниках, поэтому городская суета на занятия не повлияет. В хорошую погоду встречаемся на открытой сцене, в плохую – в холле центра. Нужна регистрация и собственный коврик. 12+. В 20.00 в арт-пространстве «Дом печати» пройдет импровизационное шоу «Добрый злой коп». Зрители рассказывают о добрых и сомнительных поступках, один комик их оправдывает, другой выносит комедийный приговор. Сбор гостей с 19.30, 18+. Завтра в 10.30 в пространстве «Мир на ощупь» в торговом центре «Арсип Тауэр» начнется экскурсия в полной темноте. За 90 минут незрячий гид проводит гостей через жилую комнату, городскую улицу, рынок, тактильный музей и кафе. Мир придется узнавать через звуки, запахи и прикосновения. 6+. В 20.00 в Доме печати пройдет опытный микрофон. Роман Уваров, Иван Кайнов, Виктор Горбунов и Мансур Горунов проверят новые и переделанные шутки и добавят немного лучшего материала. Сбор гостей с 19.30, 18+. С 20.00 Бульвар Бар приглашает на Russian Style. В программе любимые русские хиты, общий танцпол и песни до самого утра. Те самые, когда слова припева внезапно знает абсолютно весь зал. 18+. Вся информация также доступна в нашей группе ВКонтакте. Радио «Красная Армия».
1: Дальше.
0: Музыка.
1: Музыка.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: На подходе свежая тема от Филатова Кэреса и СТ «Там, где рассвет». Еще подъехала новость про перемены на Доме обороны. Не пропусти.
2: Реклама.
3: Выходные для всей семьи. 15 и 16 августа. Спорткомплекс «Строймаш». Большая игротека для всей семьи. Огромная зона конструкторов. Мастер-классы на любой вкус. И настоящая детская железная дорога. Будет интересно и малышам, и подросткам. Два дня веселья уже ждут вас. Вся подробная информация в группе «Конструктория» во ВКонтакте. Приходите играть всей семьей.
4: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
5: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
6: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
7: Тюмень меняет облик, но сохраняет самобытность. В деловом центре Тюмени есть квартал Румянский, где ритм города звучит ясно и современно. А в историческом – дом на Ямской, где архитектура говорит на языке истории. А каждый штрих – дань уважения наследию. Вы сами выбираете свой темп жизни. Живите в балансе.
8: ОСЗ «Баланс Одесская», ОСЗ «Баланс Химская». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Готовимся к школе вместе с магазином «Котик». Огромный выбор школьной обуви. Удобные туфли, легкие сандалии, модные кроссовки. Успевайте выгодно обуть своего школьника. Ждем вас в «Котике», где каждый шаг знаниям начинается с комфорта.
10: Дом начинается с идеи, проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
11: «Тримет». ООО «Тримет». Город Тюмень. ОКРН 102-720-083-05-79.
12: Мы даем честные цены под ключ. И никаких доплат и обещаний. Мы даем гарантию и гарантийный талон. Лаборатория автостекла. Телефон 533-222. 533-222.
13: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха «Боровое». Секвойя парк.

0: Леди Гага и Доучи с темой Runway были только что на Красной Армии в Тюмени. 11 часов и 44 минуты, как и обещала, рассказываю про перемены в районе Дома обороны. Все дело в том, что там определились с местом, который ждет большая такая инновация. Это летний проезд. Снесут целых 8 домов и застроят эту локацию малоэтажными зданиями, медицинскими клиниками, школами и спортивными площадками. Ну, то есть, скорее всего, этого будет, например, одна клиника или одна школа. В общем, скоро этот район ждут большие перемены. 8 лет закладывается на все работы благоустройства, поэтому будем ждать, когда они начнутся, и будем ждать преобразившийся Дом обороны. Дальше Робин Шульц и Франческа Йейтс с темой «Шуга». Ждать совсем недолго. Сначала послушаем Ваню Дмитриенко и тему «Недоступна» на Красной Армии.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Здесь прозвучит 100% хит от Артика и Асти «Бриллиант». Послушаем этот пронзительный текст далее. Оставайся рядом.
2: Реклама.
3: Не знаешь, где без очереди сменить масло? Сервис «Замена масла.рф». 5000 фильтров, около 20 тысяч литров масла в наличии, 12 постов без очередей и уникальная по комфорту клиентская зона. «Замена масла.рф». Время менять масло. Звоните 60 10 70.
2: Вайп, вайп, плюс вайп
0: на Красной Армии.
1: Всем привет! На этой неделе дарим сертификаты в барбершоп и ресторан. Подключайся с 12 до 13 часов.
2: Плюс вайп
0: на Красной Армии.
3: До 500 тысяч рублей в вашем кармане и ключи от машины в ваших руках. Мечта? Реальность с компанией «Авто в руки». Обменяйте свой автомобиль по системе «Трейдин» с экономией до 500 тысяч рублей. Мы гарантируем честную оценку и полную безопасность. А пока ваш новый автомобиль находится в пути, старый остается у вас. Меняйте автомобиль комфортно. Компания «Авто в руки».
4: Звоните 28 60 56. Код города Тюмени 34 52. Сайт автовруки.рф.
5: Готовимся к школе вместе с магазином «Котик». Огромный выбор школьной обуви. Удобные туфли, легкие сандалии, модные кроссовки. Успевайте выгодно обуть своего школьника. Ждем вас в «Котике», где каждый шаг знаниям начинается с комфорта.
6: Тюмень меняет облик, но сохраняет самобытность. В деловом центре Тюмени есть квартал Румянский, где ритм города звучит ясно и современно. А в историческом – дом на Ямской, где архитектура говорит на языке истории, а каждый штрих – дань уважения наследию. Вы сами выбираете свой темп жизни. Живите в балансе.
7: «Забаланс Одесская», «ЗБаланс Химская». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Если вы занимаетесь музыкой, вы точно о нас знаете. Если еще нет, самое время начать. Магазин «Музыкальный арсенал». Гитары, клавишные, скрипки, укулеле, духовые. Широкий ассортимент и конкурентные цены. Тульская, 4.
9: Бывает, в утренней суете не успеваешь даже позавтракать. И как хорошо, что есть ланчи и завтраки в ресторанах «Папа Джонс». Нежные сырники, воздушные омлеты, ароматные супы и аппетитная паста. «Папа Джонс» не только про пиццу.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

Тюмени 12 часов. Всегда в это время до 13.00 здесь я, ты, подарки и, конечно же, самая лучшая музыка. Не переключайся и участвуй!

0: Вайб на Красной Армии.
1: Мяу, на связи Даша Русакова, и это программа «Плюс Вайб», та самая, в которой мы классно болтаем, выполняем веселые задания, ну и, безусловно, получаем классные призы. Во второй половине этого часа один из слушателей получит сертификат в ресторан «Сибирь-Сибирь». Возможно, это будешь именно ты. А еще в ближайшее время разыграем сертификат на стрижку в барбершопе «Мужики Про». Я запаслась кофе с молочком. Надеюсь, что ты тоже либо обедаешь, либо у тебя какой-нибудь перерывчик, и что ты достаточно свободен, чтобы погрузиться в мир классной музыки и, конечно же, плюс большого вайба. Оставайся, скоро расскажу, как получить сертификаты.
0: Плюс вайб на Красной Армии.

0: Вайб на Красной Армии.
1: Спонсор игры «Мужики Про».
2: А «Мужики Про» — это крепкий бренд, которому доверяют по всей России тысячи мужчин. Это профессиональные мастера и высокий уровень сервиса. Розыгрыш сертификата в это место случится прямо сейчас. Оставайся на связи и добавляй нас в Telegram либо в Макс. Наш номер 8-922-300-1046. Именно на этот номер нужно будет присылать ответ на следующий вопрос. Сегодня мы обратимся к древним временам и легенде о том, что добрые и злые духи проникают в каждого человека через его волосы. Изгнать этих духов можно было, по мнению людей, только состригая его волосы. И в одной из стран продолжается существование. Это суеверие о волосах. Ну, а те, кто умеют делать стрижки и прически, пользуются огромным авторитетом. Так вот, в какой стране верят в эту легенду? Первое – Англия. Второе – Германия. Третье – Индия. Свой вариант. Можно цифру, можно слово. Присылай прямо сейчас и оставайся на связи. Не забудь еще свой номер телефона указать, окей?
1: За каждым визитом сюда стоит не только хорошая стрижка, но и профессионализм мастеров, высокий уровень сервиса и внимание к каждому гостю. Именно такой подход помог «Мужики Про» стать одной из крупнейших сетей барбершопов в стране. Если для вас важно выглядеть уверенно и получать качественный сервис, «Мужики Про» точно заслуживает вашего внимания.
0: Плюс вайб на Красной Армии.
3: Disco X on the

0: Вайб на Красной Армии.
1: Спонсор игры «Мужики Про».
2: В Тюмени 12 часов и 15 минут. Сертификат «Мужики Про», возможно, достанется Венере. Венера, привет.
3: Здравствуйте.
2: Расскажи, есть ли у тебя какие-нибудь суеверия, связанные с волосами, ну или с чем-нибудь другим?
3: Ну да. Не подстригаться в дорогу, перед экзаменом, перед важным делом.
2: О, я такого, кстати, не знала. Интересно. Да. Угу. Да, ну спрашиваю я про приметы не зря, потому что сегодня мы обращаемся к древней легенде, судя по которой злые духи, да и добрые, тоже проникают в человека через волосы. Изгнать этих существ можно только состригая, собственно, волосы. И давай с тобой подумаем, в какой из стран до сих пор живет это суеверие. Варианты ответа: Англия, Германия, либо Индия.
3: Индия, конечно.
2: Ну, конечно же, Индия. Безусловно. Поздравляю.
3: Спасибо.
2: Да, могу я рассказать, что ты стеснялась выходить в эфир?
3: Да, да.
2: Я уже рассказала, по сути. Как сейчас ощущения?
3: Хорошее.
2: Ну да, вообще.
3: Не стесняюсь. Вообще рада.
2: Да, ну, на самом деле, не так уж и страшно, правда?
3: Да.
2: Поздравляю тебя, ты большая молодец. А мы будем двигаться далее. И много еще актуальной информации нас ждет. Не переключайся.
1: За каждым визитом сюда стоит не только хорошая стрижка, но и профессионализм мастеров, высокий уровень сервиса и внимание к каждому гостю. Именно такой подход помог «Мужики Про» стать одной из крупнейших сетей барбершопов в стране. Если для вас важно выглядеть уверенно и получать качественный сервис, «Мужики Про» точно заслуживает вашего внимания.
0: Плюс Вайб на Красной Армии.

0: были Карлита и Софи Така с темой «Манхэттен». В Тюмени 12 часов 20 минут. Продолжение программы «Плюс Вайб». Будем слушать свежую афишу от Татьяны Завродской. Четверг – это день кинопремьер. И что стоит твоего внимания, расскажет Татьяна. Поэтому не переключайся.
1: Прогноз погоды.
0: Как сообщает Яндекс.Погода, в Тюмени плюс 25, ветер юго-западный с порывами до 14 метров в секунду. Вечером плюс 22, будет облачно с прояснениями, но без осадков.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2G.
1: Реклама.
4: Всем привет! Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
5: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: Фонд Сергея Безрукова представляет премьера спектакля «Где любовь?» В ролях Карина Андоленко, Павел Харланчук, Алексей Матошин. Автор пьесы Карина Андоленко, известная по сериалам «Королева красоты» и «Спасская». «Где любовь?» Постановка на грани смеха и слез. Тонкая и душевная. 28 сентября. Филармония. Билеты на сайте «Маргарита Арт» и в кассах города. Категория 16+.
7: Вижу континент! СТО «Автоконтинент». Осуществляем ремонт ходовой части автомобиля, замену всех авто-жидкостей, диагностику ДВС, заправку кондиционеров и развал схождения. Запчасти в наличии и на заказ. Собственный склад. СТО «Автоконтинент». Автомобильная территория. 666-600. 666-600.
8: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
9: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
10: Чемпионат Тюменской области по дрифту 21 июня. Пилоты всего УРФО подарят море адреналина. Парад пилотов, парные заезды, автограф-сессия, а также большая автовыставка. Настоящий праздник скорости для всей семьи. Детям до 12 лет вход бесплатный. Начало в 14:00.
11: Автодром Метелевский.

0: Афиша.
1: Афиша на Красной Армии.
0: Привет, с вами Таня Завродская и рассказ о том, чем можно заняться в Тюмени в эти четверг и пятницу. С 13 августа в кино военная драма «Последний рубеж». Во время Арденской операции раненый американский офицер Джон Касл остается единственным выжившим в своем отряде и пытается выбраться из вражеского тыла. И снаряжение только радиопередатчик, так что связь здесь в прямом смысле становится вопросом жизни. 18+. Еще одна премьера 13 августа – триллер «Крушение рейса». Самолет «Лос-Анджелес-Шанхай» совершает аварийную посадку в океане, а выжившим приходится спасаться не только от последствий катастрофы, но и от акул. 18+. И третий боевик-триллер «Во власти страха». Пятеро друзей едут нырять в клетки к белым акулам. Но на их лодке появляется безжалостный контрабандист и требует поднять затонувший груз в главной злодейской роли Антонио Бандерас. 18+. В 19:00 у театрального центра «Космос» начнется тихая йога. Спокойная музыка и голос инструктора будут звучать в наушниках, поэтому городская суета на занятия не повлияет. В хорошую погоду встречаемся на открытой сцене, в плохую – в холле центра. Нужна регистрация и собственный коврик. 12+. В 20:00 в арт-пространстве «Дом печати» пройдет импровизационное шоу «Добрый злой коп». Зрители рассказывают о добрых и сомнительных поступках. Один комик их оправдывает, другой выносит комедийный приговор. Сбор гостей с 19:30, 18+. Завтра в 10:30 в пространстве «Мир на ощупь» в торговом центре «Арсип Тауэр» начнется экскурсия в полной темноте. За 90 минут незрячий гид проводит гостей через жилую комнату, городскую улицу, рынок, тактильный музей и кафе. Мир придется узнавать через звуки, запахи и прикосновения. 6+. В 20:00 в Доме печати пройдет опытный микрофон. Роман Уваров, Иван Кайнов, Виктор Горбунов и Мансур Горунов проверят новые и переделанные шутки и добавят немного лучшего материала. Сбор гостей с 19:30, 18+. С 20:00 Бульвар Бар приглашает на Russian Стиль. В программе любимые русские хиты, общий танцпол и песни до самого утра. Те самые, когда слова припева внезапно знает абсолютно весь зал. 18+. Вся информация также доступна в нашей группе ВКонтакте. Радио «Красная Армия».
1: Дальше.
0: Музыка.
1: Музыка.

0: А что конкретно, я сейчас тебе расскажу. В ресторане можно приобрести две штучки домашних беляшей. Ну, в смысле, одна порция – это две штуки домашних беляшей. Потрясающе вкусная история. Ну, а какое же второе название беляша? Так звучит сегодняшний вопрос. Первый вариант – это перемяч. Второй вариант – это колечко. Свой вариант присылай в Telegram 8-922-300-1046, либо в Макс, и оставайся на связи, укажи свой номер телефона тоже, чтобы я могла тебе позвонить.
1: Ресторанная группа Дениса Иванова – одна из крупнейших в России, объединяющая более 40 заведений в Новосибирске, Москве и Тюмени. Проекты в Тюмени – Бейкап, Сибирь-Сибирь, Брюс Ли. Концепция ресторана – традиционная кухня Сибири с аутентичными блюдами северных народов. Дичь, блюда из дровяной печи, рыбные деликатесы и настойки собственного приготовления. Ресторан также может предложить услугу проведения праздников и банкетов с расширенными возможностями, что будет актуально для проведения дней рождения, свадеб, корпоративов и иных мероприятий.
2: Плюс вайб на Красной Армии. Реклама.
3: Ситик, ты чего отдыхаешь? Ведь скоро в школу.
4: Потому что я все купил в Тюмень-Сити-Молле.
3: А другие?
4: Ну, ждут доставку.
3: 1 сентябрь в Тюмень-Сити-Молле. Все для школы. Одежда, обувь, техника, канцтовары и рюкзаки. Купил и отдыхай спокойно.
5: Тимофея Чаркова, 60.
6: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.
1: Бульвар Бар продолжает собирать лучших. 22 августа. Специальный гость – диджей Миллер. Легенда российской клубной сцены. Музыкант и продюсер.

0: Место встречи – Бульвар-бар, Герцена, 63.
1: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
3: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
4: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+. Потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+, Широтная, 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
5: Вайп
1: на Красной Армии.
6: Всем привет! На этой неделе дарим сертификаты в барбершоп и ресторан. Подключайся с 12 до 13 часов.
5: Плюс вайп
1: на Красной Армии. Телефон рекламной службы в Тюмени: 68 82 24.

0: Вайб на Красной Армии.
1: Спонсор игры – ресторан «Сибирь-Сибирь».
2: А меню «Сибирь-Сибирь» – это исконно русские продукты, исконно русские блюда, поэтому там можно легко отведать, например, тех самых пирожков с луком и яйцами, или, например, беляши, и все это бесконечно, бесконечно вкусно. Будем играть сейчас с Ириной. Ира, привет!
3: Привет всем!
2: Расскажи, скоро ли у тебя будет обеденный перерыв?
3: Вот у меня как раз сейчас обеденный перерыв.
2: Ага.
3: И я нахожусь недалеко от ресторана «Сибирь-Сибирь».
2: Так.
3: И было бы прекрасно бы там пообедать.
2: Да, действительно, все именно так. Почему Ирина так говорит? Да потому что вот-вот она станет обладателем сертификата в этот ресторан. Осталось только повторить ответ на следующий вопрос. Какое второе название беляшей? Перемяч либо колечко?
3: Вы знаете, у меня бабушка была татарка.
2: Так.
3: И она любила готовить разные, ну, такие мучные блюда, пирожки.
2: Угу.
3: И чаще, конечно, она называла беляш. Но второе название – это пермяч.
2: Да, все именно так. Поздравляю. Класс, класс, Ира.
3: Ура!
2: Поздравляю тебя. Приятного аппетита и хорошего дня.
3: Спасибо.
2: Да, действительно, это традиционное блюдо тюркских народов, татарских и башкирской, ногайской и казахской кухонь тоже. Я говорю о беляше. Далее послушаем диджея Годжа с его трепетной темой «Мичико», а прямо сейчас Ханна Пули на Красной Армии.
1: Ресторанная группа Дениса Иванова – одна из крупнейших в России, объединяющая более 40 заведений в Новосибирске, Москве и Тюмени. Проекты в Тюмени – «Бейкап», «Сибирь-Сибирь», «Брюс», «Сли». Концепция ресторана – традиционная кухня Сибири с аутентичными блюдами северных народов. Дичь – блюда из дровяной печи, рыбные деликатесы и настойки собственного приготовления. Ресторан также может предложить услугу проведения праздников и банкетов с расширенными возможностями, что будет актуально для проведения дней рождения, свадеб, корпоративов и иных мероприятий.
0: «Плюс Вайб» на Красной Армии.

0: 12:51 в Тюмени. Программа «Плюс вайб» на этом моменте завершает свою работу. Следующая случится завтра с 12 до часу. Да и в любой будний день можешь смело подключаться и свой обеденный перерыв проводить вместе с нами, потому что компания у нас теплая и чрезвычайно приятная. Дальше будем слушать «Басту» и «Моя Мишель» с темой «Если я буду танцевать». Ребята к нам присоединятся через минутки 3, так что не переключайся.
1: Прогноз погоды.
0: Сервис Яндекс.Погода сообщает, что в Тюмени плюс 25, ветер западный с порывами до 13 метров в секунду. Вечером плюс 22, осадков не ожидается.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Одним словом, дома. Когда знаешь соседей по имени, потому что домой хочется возвращаться не только в квартиру, но и во двор. Одним словом, «Скандия». ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
1: Реклама.
4: Чанган объявляет летние цены в Автограде. Выгода до 1 000 000 рублей. Успейте приобрести свой Чанган с ошеломительной выгодой.
5: Покупай у нас Чанган.
4: За подарками и выгодами приезжайте в Чанган-центр «Автоград». Звоните 29 400.
6: Подробности в отделе продаж. Выгода действует на Чанган CS75 плюс 2024 модельного года. Не оферта.
7: Не знаешь, где без очереди сменить масло? Сервис «Замена масла.рф». 5000 фильтров, около 20 тысяч литров масла в наличии, 12 постов без очередей и уникальная по комфорту клиентская зона. «Замена масла.рф». Время менять масло. Звоните 60 10 70.

0: для всех тюменцев 990 рублей. По воскресеньям детям бесплатно. База отдыха «Советский». Подробнее на сайте советский.нет.
1: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным. Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень-Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
2: А что, если новая глава вашей жизни начинается прямо сейчас? Старт продаж ЖК «Вида» на Московском тракте. Квартал семейного формата с собственным парком и детским садом. А квартира на старте всего от 4 миллионов 250 тысяч рублей. ЖК «Вида». От девелопера делом. Ваш вид на новую жизнь. Дом для семьи начинается с звонка. 56-81-82. 56-81-82. Госпитализированный застройщик «Уран». Проектная декларация на сайте наш.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

0: Роскошный хаос — это AVE, Meet Me in the Dark на Красной Армии. Дальше классную музыку для тебя будет ставить Варвара Чайка, да и вообще в ее компании проведем ближайшее время. Варь, привет!
1: Привет-привет! Хочу поделиться такой новостью, вот, которую вычитала. В общем, прошла, наверное, самая странная рекламная кампания, которую вообще когда-либо только знали люди. А, огромный комок волос, я не знаю, вот тонна, его вес, наверное, был около тонны или две. В общем, он прокатился, как перекати-поле по городу, и все это вот. Чтобы прорекламировать сыворотку против выпадения волос.
0: Да, я тоже видела эту рекламную кампанию. Выглядит, если честно, знаешь, вот когда жуки-навозники вот катают что-то, только огромное.
1: Точно, точно.
0: Да.
1: Вот, вот.
0: Собственно, так будем двигаться далее.
1: Конечно, в компании лучших хитов, лучшей музыки. Тебе хорошего дня пожелаю.
0: Спасибо, тебе тоже.
1: Пока-пока. В Тюмени 13:00. Да, и классной музыки перейдем далее. Впереди у нас дуэт Дэйв и Тимс с лиричной историей Rain Dance, но сначала хитовая вещица.

На Красной Армии Мия Бойко с пластинкой «Экспонаты». Это первая строчка главного тюменского чарта «Выборка», ну, по результатам прошлой недели. А удержит ли Мия свои позиции на это, и решаешь только ты. Для этого заходи на наш сайт redarmy.fm. Тебе нужен раздел «Музыка», а именно «Выборка», и поддержи своих любимчиков лайком. Итоги, как и всегда, подведет Гера Адамян в пятницу, то есть уже завтра в 19:00, и повтор «Выборки» сможем послушать в субботу в 16:00. Далее же также много отличного саунда тебе гарантирую. Встретим суперзвездочку Ваню Дмитриенко в дуэте с Анной Пересильди, их совместка «Силуэт». Но сначала отметится группа Black Eyed Peas, тема «I Got a Feeling» на Красной Армии.

0: По данным Яндекса, в Тюмени 26 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 16 метров в секунду. Предстоящим вечером плюс 22, синоптики осадков не обещают.
1: Спонсор программы – Центр управления здоровьем «Марциаль».

0: Циальмед.ру. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Марциаль. Ваш отдых с пользой для здоровья.
2: В ближайшие минуты на Красной Армии.
3: Классная вещица от Hugo Love, Moving to the Sun.

0: входит топ-20 главного тюменского чарта «Выборка». Послушаем полностью уже через 2 минуты.
1: Реклама.
2: Руки чувствуют больше, чем видят глаза. Мануальный массажист Александр Маракулин воздействует на все ткани по авторской методике. Работа в топ-клиниках и победы на соревнованиях подтверждают его уровень. Все виды массажа для детей и взрослых, восстановление после травм и операций. Доверьте свое здоровье эксперту. Звоните 38 44 45. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: сад.
1: Выбери свою квартиру на сайте listopad72.ru.
2: ОСЗПС в случае проектной декларации на сайте наш.дом.рф.
3: Только до 30 августа в Тюменском цирке гастроли нового невероятного шоу.
4: Гиадзе, вещанная сказка.
3: 51-87-37.
5: Категория 0+.
6: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
7: Интернет без гигабита, как август без арбузов. Купил арбуз? Теперь купи интернет.
8: А можно попробовать?
7: Конечно. Подключайте гигабитный интернет на сайте Метросети. У них как раз акция. Вот и попробуйте.
9: Ну что, в свою последнюю неделю утреннего шоу «Летние каникулы» я планирую как следует порадовать тюменцев. На этой неделе не пропусти розыгрыш сертификата на пребывание в доме с баней в загородной резиденции Камнево, а также свою возможность выиграть крутой стильный пауэрбанк. До встречи!
1: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

0: Афиша.
1: Афиша на Красной Армии.
0: Привет, с вами Таня Завродская и рассказ о том, чем можно заняться в Тюмени в эти четверг и пятницу. С 13 августа в кино военная драма «Последний рубеж». Во время Арденской операции раненый американский офицер Джон Касл остается единственным выжившим в своем отряде и пытается выбраться из вражеского тыла. И снаряжение только радиопередатчик, так что связь здесь в прямом смысле становится вопросом жизни. 18+. Еще одна премьера 13 августа – триллер «Крушение рейса». Самолет «Лос-Анджелес-Шанхай» совершает аварийную посадку в океане, а выжившим приходится спасаться не только от последствий катастрофы, но и от акул. 18+. И третий боевик-триллер «Во власти страха». Пятеро друзей едут нырять в клетки к белым акулам. Но на их лодке появляется безжалостный контрабандист и требует поднять затонувший груз в главной злодейской роли Антонио Бандерас. 18+. В 19:00 у театрального центра «Космос» начнется тихая йога. Спокойная музыка и голос инструктора будут звучать в наушниках, поэтому городская суета на занятия не повлияет. В хорошую погоду встречаемся на открытой сцене, в плохую – в холле центра. Нужна регистрация и собственный коврик. 12+. В 20:00 в арт-пространстве «Дом печати» пройдет импровизационное шоу «Добрый злой коп». Зрители рассказывают о добрых и сомнительных поступках, один комик их оправдывает, другой выносит комедийный приговор. Сбор гостей с 19:30, 18+. Завтра в 10:30 в пространстве «Мир на ощупь» в торговом центре «Арсип Тауэр» начнется экскурсия в полной темноте. За 90 минут незрячий гид проводит гостей через жилую комнату, городскую улицу, рынок, тактильный музей и кафе. Мир придется узнавать через звуки, запахи и прикосновения. 6+. В 20:00 в Доме печати пройдет опытный микрофон. Роман Уваров, Иван Кайнов, Виктор Горбунов и Мансур Горунов проверят новые и переделанные шутки и добавят немного лучшего материала. Сбор гостей с 19:30, 18+. С 20:00 Бульвар Бар приглашает на Russian Style. В программе любимые русские хиты, общий танцпол и песни до самого утра. Те самые, когда слова припева внезапно знает абсолютно весь зал. 18+. Вся информация также доступна в нашей группе ВКонтакте. Радио «Красная Армия».
1: Дальше.
0: Музыка.
1: Музыка.

городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: пробки на дорогах.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Карты, крупнейшие пробки 3 балла на улице Федюнинского от Мельникайте до Чевишевского тракта, а также на Пермякова от улицы Александра Лагунова до Широтной. Среднее время проезда 6 минут. Всем, кто за рулем, желаю удачи.
2: Спонсор программы «Автоград». Официальный дилер «Джили» в Тюмени. Город любит ритм. А вы? «Джили Сити Рей» – это динамика, простор и стиль в каждой детали. При покупке до конца месяца сигнализация с автозапуском в подарок. Звоните 29-400. Если «Джили», то в «Автограде». Реклама ООО «Автоград Гарант». Не оферта. Подробности у продавцов-консультантов.
3: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Очередная новинка, на этот раз от Лирика, пластинка «Аутентичная». Вот так красиво продолжим уже через 2 с небольшими минуты.
0: Реклама.
4: Выходные для всей семьи. 15 и 16 августа. Спорткомплекс «Строймаш». Большая игротека для всей семьи. Огромная зона конструкторов, мастер-классы на любой вкус и настоящая детская железная дорога. Будет интересно и малышам, и подросткам. 2 дня веселья уже ждут вас. Вся подробная информация в группе «Конструктория» во ВКонтакте. Приходите играть всей семьей.
5: Никто не отменял дождливые дни. Никто не отменял пробки. Но никто не отменял и счастье. Первый ключ от своей квартиры. Первый семейный ужин. Первое утро в доме, который действительно ваш. Инка. Несмотря ни на что, строим счастье. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
6: Застройщик ООО «СЗ Инка». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
7: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
8: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
9: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
2: Новые автомобили «Волга» в «Автограде». Звоните 29-400. Приезжайте. Республики 280. «Волга». Выгодно. Надежно. Стильно.

для всех тюменцев 990 рублей. По воскресеньям детям. Бесплатно. База отдыха «Советский». Подробнее на сайте советский.нет. Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 12.

только что шикарная тема «See you again» от Виз Калифа и Чарли Пута на Красной Армии. Но уже завтра снова готовимся встречать Антона Колева в шоу «Летние каникулы». С 7 до 10 утра он на прощание подготовил шикарные подарки, а именно сертификат в загородную резиденцию Камнева на дом с бани, а также стильный брендовый пауэрбэнк. Присоединяйся к Антону завтра с 7 до 10. Он подробно расскажет, как получить такие крутые призы. А мы погнали дальше. Насладимся пластинкой Satisfy от коллабы Кельвина Харриса и Джейзи. И прямо сейчас DJ Smash и Артем Качер с вещицей Бэмби на Красной Армии.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: К нашей компании присоединится группа «Градусы» с пластинкой «На ресницах». Вот так красиво продолжим уже через 3 минуты.
2: Реклама.
3: Чанган объявляет летние цены в Автограде. Выгода до 1 000 000 рублей. Успейте приобрести свой Чанган с ошеломительной выгодой.
4: Покупай у нас Чанган.
3: За подарками и выгодами приезжайте в Чанган-центр «Автоград». Звоните 29 400.
5: Подробности в отделе продаж. Выгода действует на Чанган CS75 плюс 2024 модельного года. Нет,
6: не знаешь, где без очереди сменить масло? Сервис «Замена масла.рф». 5000 фильтров, около 20 тысяч литров масла в наличии, 12 постов без очередей и уникальная по комфорту клиентская зона. «Замена масла.рф». Время менять масло. Звоните 60 10 70.
7: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53.
8: Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.
9: До 500 тысяч рублей в вашем кармане и ключи от машины в ваших руках. Мечта? Реальность с компанией «Авто в руки». Обменяйте свой автомобиль по системе трейд-ин с экономией до 500 тысяч рублей. Мы гарантируем честную оценку и полную безопасность. А пока ваш новый автомобиль находится в пути, старый остается у вас. Меняйте автомобиль комфортно. Компания «Авто в руки».
10: Звоните 28 60 56. Код города Тюмени 34 52. Сайт автовруки.рф.
11: Бульвар-бар продолжает собирать лучших. 22 августа специальный гость — диджей Миллер. Легенда российской клубной сцены. Музыкант и продюсер, чьи сеты знают по всей стране. Место встречи — Бульвар-бар, Герцена 63.
12: Дом начинается с идеи, проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
13: «Тримет».
14: ООО «Тримет», город Тюмень, ОГРН 102-720-083-05-79.
15: В Тюмени открылся новый салон «Хавейл Автомаг». Полный модельный ряд в наличии. Выгодный обмен на ваш автомобиль. Особые привилегии для первых покупателей. Город Тюмень, улица Дамбовская, дом 7, корпус 1. Телефон 215-150. Код Тюмени 3452. Мы не просто сменили адрес. Мы построили уникальное пространство, в котором ваш «Хавейл» встречает вас по-новому. Приезжайте и убедитесь сами.
16: Ну что, в свою последнюю неделю утреннего шоу «Летние каникулы» я планирую как следует порадовать тюменцев. На этой неделе не пропусти розыгрыш сертификата на пребывание в доме с баней в загородной резиденции Камнево, а также свою возможность выиграть крутой стильный пауэрбанк. До встречи!
17: Шоу «Летние каникулы».
18: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 24.

Будьте мені 14.00. Погнали в новый час, где нас уже ждет Люся Чеботина с горячущей историей «Зеленые глаза», но сначала латины вайбы от Russian и Ryan Alejandro в пластинке «Понго».

только что хитовая тема от Рэй «Where is my husband?», что переводится как «Где мой муж?». Вопрос скорее риторический, ну а за веселыми вопросами присоединяйся к Антону Колеву уже завтра в утреннем шоу «Летние каникулы».

0: 26 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 16 метров в секунду. Ближе к вечеру ожидается до 22 тепла, сообщает сервис Яндекс.
1: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
2: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2G.
3: В ближайшие минуты на Красной Армии.
0: Стилевая тема AEIOU от Оливера Хэнсона.

0: Долго ждать не придется. Послушаем полностью уже через 2 минуты.
1: Реклама.
2: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
3: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Фонд Сергея Безрукова представляет премьера спектакля «Где любовь?» В ролях Карина Андоленко, Павел Харланчук, Алексей Матошин. Автор пьесы Карина Андоленко, известная по сериалам «Королева красоты» и «Спасская». «Где любовь?» Постановка на грани смеха и слез. Тонкая и душевная. 28 сентября. Филармония. Билеты на сайте Маргарита Арт и в кассах города. Категория 16+.
5: Дом начинается с идеи проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
6: «Тримет».
7: ООО «Тримет». Город Тюмень. ОГРН 102-720-083-05-79.
1: «Вайб». «Плюс вайб».
8: На Красной Армии.
0: Всем привет! На этой неделе дарим сертификаты в барбершоп и ресторан. Подключайся с 12 до 13 часов.
1: «Плюс вайб».
8: На Красной Армии.
9: Ну что, в свою последнюю неделю утреннего шоу «Летние каникулы» я планирую как следует порадовать тюменцев. На этой неделе не пропусти розыгрыш сертификата на пребывание в доме с баней в загородной резиденции Камнево, а также свою возможность выиграть крутой стильный пауэрбанк. До встречи!
10: Чанган объявляет летние цены в Автограде. Выгода до 1 000 000 рублей. Успейте приобрести свой Чанган с ошеломительной выгодой.
11: Покупай у нас Чанган.
10: За подарками и выгодами приезжайте в Чанган-центр «Автоград». Звоните 29 400.
7: Подробности в отделе продаж. Выгода действует на Чанган CS 75+, 2024 модельного года. Не
8: офята. Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

Если ты боишься уснуть, люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Классная тема от Федука «Губы целуют». Послушаем полностью уже через 3 минуты.
2: Реклама.
3: Клубный проект. Дыхание. Модные диджеи. Популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.
4: Новые автомобили «Волга» в «Автограде». Звоните 29 400. Приезжайте. Республики 280. «Волга». Выгодно. Надежно. Стильно.
5: Все говорят и обещают. А мы даем гарантию. И никаких слов, и никаких обещаний. Лаборатория «Автостекла». Телефон 533-222. 533-222.
6: В 7 утра. Прогулка с собакой на спецплощадке в квартале.
7: 8:00. Пешком до садика и школы.
6: На работу в центр за 15 минут.
8: А вечером во дворе посмотрим мультфильм в летнем кинотеатре. Вместе с соседями.
9: Все это «Квартал Румянский», где атмосфера добрососедства сочетается с ритмом делового центра города. Живите в балансе.
10: О, за баланс Одесская. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Главный Тюменский.
12: Главный хит на этой неделе.

Ну а следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Слушай в пятницу в 19 часов и в субботу.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
3: Лаборатория автостекла. Своих не бросаем. Держим цены на японские автостекла. Успей. Установи. 533-444. 533-444.
4: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82-20.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени 26 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 12 метров в секунду. Предстоящим вечером плюс 22, синоптики осадков не обещают.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Одним словом, дома. Когда знаешь соседей по имени, потому что домой хочется возвращаться не только в квартиру, но и во двор. Одним словом, «Скандия». ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: К нам заглянет Слейтер с вирусной вещицей «Дэнс». Долго ждать не придется. Послушаем полностью уже через 2 минуты.
0: Реклама.
4: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
5: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
6: Хватит копить. Пора действовать.
7: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
8: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Нижнее подчеркивание domrfbank.ru в разделе «Ипотека».
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
11: И слушай новые треки.
10: Ступай!
11: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
10: Ступай!
11: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
10: Нас уже 18 тысяч.
11: Не хватает только тебя.
10: Ступай!
11: vk.com/redarmyfm.
12: Привет, я Дамира Минджисарова, риэлтор. Озера, парки и бульвары у дома – вот почему я выбираю «Географию». Ищите квартиры в развитых районах Тюмени на география.рф.
13: Застройщик ООО «СЗИСБ. Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.

0: для всех тюменцев 990 рублей. По воскресеньям детям. Бесплатно. База отдыха «Советский». Подробнее на сайте советский.нет.
1: Вайп. Плюс вайп.
0: На Красной Армии.
2: Всем привет! На этой неделе дарим сертификаты в барбершоп и ресторан. Подключайся с 12 до 13 часов.
1: Плюс вайп.
0: На Красной Армии. Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82 12.

времени 15.00. Школьников снова переведут на пятидневку. Подробнее расскажу чуть позже. Сначала послушаем приятную Портена П от Мёрка и Клемента. Сразу после Санта-Лючи от Гаязов Бразерс.

0: золото.
1: На Красной Армии группа «Пицца» с пластинкой «Золото», а тем временем «Золотое» не иначе. Предложение прозвучало в Госдуме отменить шестидневную учебную неделю в школах. Ну, это не касается кружков, спортивных секций и занятий по желанию, только госшкол. Предложение просто великолепное. Вспоминаю сейчас времена своей школьной жизни. Там и пятидневку тяжело было, не то что шесть дней подряд учиться. А если еще из грядущего учебного года ведут, ну вообще супер будет. Ну а далее с удовольствием попонтую с нашими дальнейшими музыкальными планами. Послушаем супер хит «Ever Since You Left Me» от French Montana и Макса Би. И прямо сейчас моя Мишель с кавером «Зима в сердце» на Красной Армии.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, сегодня 26 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 12 метров в секунду. В предстоящем вечером плюс 22, синоптики осадков не обещают.
2: Спонсор программы – Центр управления здоровьем «Марциаль».

0: живут. Майер-курорт Марциаль, Тюмень.
1: Marcialmed.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Марциаль. Ваш отдых с пользой для здоровья.
2: В ближайшие минуты на Красной Армии.
3: К нам заглянет Jonas Blue с пластинкой Girl. Послушаем этот хит полностью уже через 2 минуты.
4: Реклама.
5: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
6: До 500 тысяч рублей в вашем кармане и ключи от машины в ваших руках. Мечта? Реальность с компанией «Авто в руки». Обменяйте свой автомобиль по системе трейд-ин с экономией до 500 тысяч рублей. Мы гарантируем честную оценку и полную безопасность. А пока ваш новый автомобиль находится в пути, старый остается у вас. Меняйте автомобиль комфортно. Компания «Авто в руки».
7: Звоните 28-60-56. Код города Тюмени 34-52. Сайт автовруки.рф.
8: В 7 утра. Прогулка с собакой на спецплощадке в квартале.
9: 8:00. Пешком до садика и школы.
8: На работу в центр за 15 минут.
10: А вечером во дворе посмотрим мультфильм в летнем кинотеатре. Вместе с соседями.
11: Все это квартал Румянский, где атмосфера добрососедства сочетается с ритмом делового центра города. Живите в балансе.
12: О, за баланс Одесская. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени: 68 82.

0: Послушаем эту историю полностью уже через 2,5 минуты.
1: Реклама.
2: Ситик, ты чего отдыхаешь? Ведь скоро в школу.
3: Потому что я все купил в Тюмень Сити Молле.
2: А другие?
3: Ждут доставку.
1: 1 сентябрь в Тюмень Сити Молле.
3: Все для школы.
2: Одежда, обувь, техника, канцтовары и рюкзаки.
1: Купил и отдыхай спокойно.
4: Тимофея Чаркова, 60.
5: Знаешь, чем Сибирь отличается? Не морозом, им не удивишь. А тем, что здесь все настоящее. Дичь из тайги, пельмени руками лепленные, строганина из северной рыбы, напитки по собственным рецептам. Я заказал оленину и с первого кусочка понял. Вот она, настоящая Сибирь. Дикая, щедрая, незабываемая. Ресторан «Сибирь-Сибирь». Вкус настоящей Сибири от северной рыбы и строганины до таежной дичи. Заходи, сам попробуешь. Первомайская, 1А.
6: Жилой комплекс «Листопад». Сочетание загородной жизни и городского комфорта. Квартиры в настоящих кирпичных домах от 3 700 000 рублей. Ипотека для всех 4,4%. Подробности по телефону 61-10-20. Специализированный застройщик ВСФ «Зодчий». Проектная декларация на сайте nosh.com.rf. Кредит предоставляется по Совкомбанк. Не оферта. Полная стоимость кредита от 22,556 до 22,374% годовых. Изучите все условия кредита на сайте listopad72.ru. Оценивайте свои финансовые возможности. Риски.
7: Бульвар-бар продолжает собирать лучших. 22 августа специальный гость — диджей Миллер. Легенда российской клубной сцены. Музыкант и продюсер, чьи сеты знают по всей стране. Место встречи — Бульвар-бар, Герцена, 63.
8: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате. Потому что переезжаю в Бруснику.
9: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на nosh.dom.rf.

Только что классная тема Waves на Красной Армии от мистера Правс. А уже завтра последний день, когда ты можешь выиграть сертификат в ресторан сибирской кухни «Сибирь-Сибирь» и сертификат в крутой барбершоп. И все это в игре Y+. Новая неделя, новые подарки. Успевай поучаствовать. Присоединяйся к игре обязательно уже завтра с 12 до 13 часов. В Тюмени уже 3 часа 43 минуты. Мы продолжаем продвигаться в сторону вечера уже в компании группы «Градусы». С хитовой темой на ресницах, но сначала от

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Артик и Асти с пластинкой «Бриллиант». Послушаем этот хит среди прочих уже через 3 минуты.
2: Реклама.

0: Ну а следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Слушай в пятницу в 19 часов и в субботу в 16.00.
1: Вайп. Плюс вайп. На

0: Вайб на Красной Армии.
1: Ну что, в свою последнюю неделю утреннего шоу «Летние каникулы» я планирую как следует порадовать тюменцев. На этой неделе не пропусти розыгрыш сертификата на пребывание в доме с баней в загородной резиденции Камнева, а также свою возможность выиграть крутой стильный пауэрбанк. До встречи!
2: Никто не отменял дождливые дни. Никто не отменял пробки. Но никто не отменял и счастье. Первый ключ от своей квартиры. Первый семейный ужин. Первое утро в доме, который действительно ваш. Инка. Несмотря ни на что, строим счастье. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
3: Застройщик ООО «СЗ Инка». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
4: В Тюмени открылся новый салон «Хавейл Автомаг». Полный модельный ряд в наличии. Выгодный обмен на ваш автомобиль. Особые привилегии для первых покупателей. Город Тюмень, улица Дамбовская, дом 7, корпус 1. Телефон 215-150. Код Тюмени 3452. Мы не просто сменили адрес. Мы построили уникальное пространство, в котором ваш «Хавейл» встречает вас по-новому. Приезжайте и убедитесь сами.
5: Очередь к хирургу не в нашем сценарии. Медицинский центр М+. Хирургические операции для взрослых и детей. Опытные врачи, одноместные палаты, заботливый персонал. Решаем сложное, быстро и наверняка. По ОМС и ДМС. Звоните 57 57 55.
6: Медицинский центр М+. Веропыту.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Интернет без гигабита, как август без арбузов. Купил арбуз? Теперь купи интернет.
9: А можно попробовать?
8: Конечно. Подключайте гигабитный интернет на сайте Метросети. У них как раз акция. Вот и попробуйте.
10: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82

Будьте мені 16.00. А мы движемся далее. Скоро к нашей компании присоединится группа Beowulf со стопудовым хитом этого лета «Феникс». Но сначала классная тема «Meet Me in the Dark» от Ave.

Красной Армии диджей Маршмеллоу и Portugal The Man с хитовой вещицей Феникс. Продолжение этого четверга. Далее дополним нашу музыкальную коллекцию. К нам заглянут Биби Рекша и Faithless с 17-й строчкой главного тюменского чарта, пластинка New Religion. И появятся они сразу после коллаба

0: Прогноз погоды.
1: Тюмени к данному часу 27 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 11 метров в секунду. Предстоящим вечером плюс 23, сообщает сервис Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2GIS.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: К нам заглянут Джонни и Федук с пластинкой «Лето». Вот так красиво продолжим уже через полторы минуты.
0: Реклама.
5: В Тюмени открылся новый салон «Хавейл Автомаг». Полный модельный ряд в наличии. Выгодный обмен на ваш автомобиль. Особые привилегии для первых покупателей. Город Тюмень, улица Дамбовская, дом 7, корпус 1. Телефон 215-150, код Тюмени 3452. Мы не просто сменили адрес. Мы построили уникальное пространство, в котором ваш «Хавейл» встречает вас по-новому. Приезжайте и убедитесь сами.
6: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.

0: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
1: Бульвар-бар продолжает собирать лучших. 22 августа специальный гость — диджей Миллер. Легенда российской клубной сцены. Музыкант и продюсер, чьи сеты знают по всей стране. Место встречи – Бульвар-бар, Герцена, 63.
2: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
3: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТО-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: Погрузимся в этот саунд полностью уже через 2.5 минуты.
1: Реклама.
2: Пап, а кто быстрее из сказочных? Ковер-самолет, ступа Бабы-Яги или собаки-скороходы?
3: Быстрее всех летает Горыныч. Да еще и сказки все твои любимые показывает.
2: Кто? Горыныч?
3: Ну да, Горыныч. Новый, самый быстрый тарифный план от интернет-провайдера «Сказка».
2: Вот бы у всех был свой домашний Горыныч.
4: Подробнее читай на сайте myskazka.su или узнавай по телефону 750000.
5: Выходные для всей семьи. 15 и 16 августа. Спорткомплекс «Строймаш». Большая игротека для всей семьи. Огромная зона конструкторов. Мастер-классы на любой вкус. И настоящая детская железная дорога. Будет интересно и малышам, и подросткам. 2 дня веселья уже ждут вас. Вся подробная информация в группе «Конструктория» во ВКонтакте. Приходите играть всей семьей.
1: Дыхание.

0: дыши в ритме ночи. Подробности на Maximilians.ru. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.
1: Привет, я риэлтор Евгений Прокопюк. И я выбираю жилой комплекс «Мотивы» за огромный парк внутри проекта и виды на Бор. Ищите новую квартиру на география.рф.
2: Застройщик OSZSB Development. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Только до 30 августа в Тюменском цирке. Гастроли нового невероятного шоу.
4: Гейрадзе, вещанная сказка.
5: 51-87-37.
6: Категория 0+.
7: Тюмень меняет облик, но сохраняет самобытность. В деловом центре Тюмени есть квартал Румянский, где ритм города звучит ясно и современно. А в историческом – дом на Ямской, где архитектура говорит на языке истории. А каждый штрих – дань уважения наследию. Вы сами выбираете свой темп жизни. Живите в балансе.
8: ОСЗ-баланс Одесская, ОСЗ-баланс Химская. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
10: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
11: М+, 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
9: Есть даже логопеды и психологи.
11: М+, записывайтесь. 575755. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста.
12: Медицинский

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени 27 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 11 метров в секунду. Предстоящим вечером плюс 22, синоптики осадков не обещают.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Одним словом, дома. Когда знаешь соседей по имени, потому что домой хочется возвращаться не только в квартиру, но и во двор. Одним словом, «Скандия». ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Коллаба Баста и моя Мишель с пластинкой «Если я буду танцевать».

0: Послушаем полностью уже через 2 минуты.
1: Реклама.
2: Новые автомобили «Волга» в «Автограде». Звоните 29400. Приезжайте. Республики 280. «Волга». Выгодно. Надежно. Стильно.
3: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай.
4: И слушай новые треки.
3: Ступай.
4: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
3: Ступай.
4: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
3: Нас уже 18 тысяч.
4: Не хватает только тебя.
3: Ступай.
4: vk.com/redarmyfm.
5: Знаешь, чем Сибирь отличается? Не морозом, им не удивишь. А тем, что здесь все настоящее. Дичь из тайги, пельмени руками лепленные, строганина из северной рыбы, напитки по собственным рецептам. Я заказал оленину и с первого кусочка понял. Вот она, настоящая Сибирь. Дикая, щедрая, незабываемая. Ресторан «Сибирь-Сибирь». Вкус настоящей Сибири от северной рыбы и строганины до таежной дичи. Заходи, сам попробуешь. Первомайская, 1А.
6: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
5: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+. Потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+, Широтная, 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
3: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

времени 17.00. Погнали в новый час, впереди много хитов. Из ближайших к нам «Медуза» и Генрика Мамилио «Don't Wanna Go Home». Но сначала встретим суперзвездочку Ваню Дмитриенко с песней «Недоступ».

На Красной Армии тема белорусских с темой мысли, а тема завтрашнего утра – это отдых в баньке в загородной резиденции Камнева. И чтобы отправиться на этот самый отдых, присоединяйся завтра к Антону Колеву в утреннем шоу «Летние каникулы». Он подробно все расскажет, также из приятного он дарит стильный брендовый пауэрбанк. В общем, присоединяйся к нему обязательно завтра с 7 до 10. Далее же к нам присоединится Анна Асти в дуэте с Димой Биланом, тема «Эпилог», и появится

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу 27 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 11 метров в секунду. Предстоящим вечером плюс 23, осадков не ожидается, сообщает сервис Яндекс.
2: Спонсор программы – Центр управления здоровьем «Марциаль».

0: Тюмень.
1: Marcialmed.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Марциаль. Ваш отдых с пользой для здоровья.
2: В ближайшие минуты на Красной Армии.
3: К нам заглянет Джоэл Кори с новинкой песни «Whisper».

0: свежий выпуск новостей от Виталия Панова уже через 2 минуты.
1: Реклама.
2: Бульвар Бар продолжает собирать лучших. 22 августа специальный гость — диджей Миллер. Легенда российской клубной сцены. Музыкант и продюсер, чьи сеты знают по

0: Место встречи – Бульвар-бар, Герцена, 63.
1: Бывает, в утренней суете не успеваешь даже позавтракать. И как хорошо, что есть ланчи и завтраки в ресторанах «Папа Джонс». Нежные сырники, воздушные омлеты, ароматные супы и аппетитная паста. «Папа Джонс» не только про пиццу.
2: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
3: Ну что, в свою последнюю неделю утреннего шоу «Летние каникулы» я планирую как следует порадовать тюменцев. На этой неделе не пропусти розыгрыш сертификата на пребывание в доме с баней в загородной резиденции Камнево, а также свою возможность выиграть крутой стильный пауэрбанк. До встречи!
4: Готовимся к школе вместе с магазином «Котик». Огромный выбор школьной обуви. Удобные туфли, легкие сандалии, модные кроссовки. Успевайте выгодно обуть своего школьника. Ждем вас в «Котике», где каждый шаг знаниям начинается с комфорта.
5: Вижу континент! СТО «Автоконтинент». Осуществляем ремонт ходовой части автомобиля, замену всех автожидкостей, диагностику ДВС, заправку кондиционеров и развал схождения. Запчасти в наличии и на заказ. Собственный склад. СТО «Автоконтинент». Автомобильная территория. 666

0: новости к этому часу. В студии Виталий Панов. Виталий, привет.
1: Добрый вечер. В Тюменской области расширили перечень адресов, на которые распространяется режим чрезвычайной ситуации регионального уровня из-за паводка. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Мор, что, несмотря на то, что уровень воды в Туре опустился ниже отметки опасного явления, воды еще много, отмечает глава региона. В Тюмени, в Тюменском и Ярковском округах сейчас подтоплен 151 жилой дом и более 2000 приусадебных участков. Режим чрезвычайной ситуации позволяет более оперативно принимать решения для борьбы с паводком. Кроме того, пострадавшие могут рассчитывать на единовременную выплату в размере 15 675 рублей. Спортивный центр имени Владимира Чебоксарова построят в Тюмени за счет частных инвестиций без привлечения средств городского бюджета. В комплексе разместят бассейн на 6 дорожек, зал единоборств, игровые залы для баскетбола, волейбола и мини-футбола. Об этом сообщил глава Тюмени Максим Афанасьев. У спортцентра будет аллея чемпионов. Владимир Чебоксаров – советский борец классического стиля, чемпион мира и Европы, призер Олимпийских игр. В 2017 году ему присвоили звание почетного гражданина города Тюмени. В Тюмени после 2030 года начнут запускать транспорт по технологии Bus Rapid Transit. Это скоростные автобусы, которые ездят по отдельным полосам и вмещают большое количество пассажиров. Как сообщили в городской администрации, такой транспорт можно сравнить со скоростными трамваями. По сравнению с автобусами, скоростной транспорт быстрее и надежнее. На этом все. Следующий выпуск новостей через час.

0: пробки на дорогах.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Карты, крупнейшие пробки 5 баллов на улице Мельника и те от Жигулевской до Республики, а также на Осипенко и 50 октября от улицы Немцова до Холодильной. Среднее время проезда 16 минут. Всем, кто за рулем, желаю удачи.
2: Спонсор программы «Автоград». Официальный дилер «Белджи» в Тюмени.
3: Кроссоверы «Белджи» – это ваш комфорт, доступная цена и экономичный расход топлива. Только до конца месяца «Автоград» предлагает автомобили с большой скидкой. Звоните 29400. Если «Белджи», то в «Автограде». Реклама. У «Автоград» грант. Не оферта.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: «Нептуника» с классной новинкой «What If».

0: Реклама. Чемпионат Тюменской области по дрифту 21 июня. Пилоты всего УРФО подарят море адреналина. Парад пилотов, парные заезды, автограф-сессия, а также большая автовыставка. Настоящий праздник скорости для всей семьи. Детям до 12 лет вход бесплатный. Начало в 14.00. Автодром Метелевский.
1: Ситик, ты чего отдыхаешь? Ведь скоро в школу.
2: Потому что я все купил в Тюмень-Сити-Моле.
1: А другие?
2: Ну, ждут доставку.
3: 1 сентябрь в Тюмень-Сити-Моле. Все для школы.
1: Одежда, обувь, техника, канцтовары и рюкзаки.
3: Купил и отдыхай спокойно.
4: Тимофея Чаркова, 60.
5: В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. Кейтеринг «Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. Кейтеринг «Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
6: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
7: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
8: В Тюмени открылся новый салон «Хавейл Автомаг». Полный модельный ряд в наличии. Выгодный обмен на ваш автомобиль. Особые привилегии для первых покупателей. Город Тюмень, улица Дамбовская, дом 7, корпус 1. Телефон 215-150, код Тюмени 3452. Мы не просто сменили адрес. Мы построили уникальное пространство, в котором ваш «Хавейл» встречает вас по-новому. Приезжайте и убедитесь сами.
9: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

На Красной Армии диджей Смэш и поет с темой «Беги». Я же порекомендую никуда не бежать, но точно отправиться завтра играть в игру «Вайплюс». С 12 до 13 часов дарим сертификат в крутую сеть барбершопов, а также сертификат в ресторан сибирской кухни. Присоединяйся к игре обязательно. Каждый будний день с 12 до 13. Новая неделя, новые подарки. Далее же продолжим продвигаться в сторону вечера. Компанию нам составит диджей Годжа с классной темой «Мичико», но сначала супер-трио Егор Крис.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Уютная тема «Magnetic» от The Bass. Послушаем полностью уже через 3 минуты.
2: Реклама.
3: Фонд Сергея Безрукова представляет премьера спектакля «Где любовь?» В ролях Карина Андоленко, Павел Харланчук, Алексей Матошин. Автор пьесы Карина Андоленко, известная по сериалам «Королева красоты» и «Спасская». «Где любовь?» Постановка на грани смеха и слез. Тонкая и душевная. 28 сентября. Филармония. Билеты на сайте Маргарита Арт и в кассах города. Категория 16+.
4: Только до 30 августа в Тюменском цирке. Гастроли нового невероятного шоу.
5: Геродзещанная сказка.
4: 51-87-37.
6: Категория 0+.
7: До 500 тысяч рублей в вашем кармане и ключи от машины в ваших руках. Мечта? Реальность с компанией «Авто в руки». Обменяйте свой автомобиль по системе трейд-ин с экономией до 500 тысяч рублей. Мы гарантируем честную оценку и полную безопасность. А пока ваш новый автомобиль находится в пути, старый остается у вас. Меняйте автомобиль комфортно. Компания «Авто в руки».
8: Звоните 28-60-56. Код города Тюмени 34-52. Сайт автовруки.рф.
9: Новые автомобили «Волга» в «Автограде». Звоните 29-400. Приезжайте. Республики 280. «Волга». Выгодно. Надежно. Стильно.
10: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
11: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень-Сити Молл», картинг-центр Life Drive.
12: 66-25-16.
13: Если вы занимаетесь музыкой, вы точно о нас знаете. Если еще нет, самое время начать. Магазин «Музыкальный арсенал». Гитары, клавишные, скрипки, укулеле, духовые. Широкий ассортимент и конкурентные цены. Тульская, 4.
14: Главный тюменский музыкальный чарт. Выборка.
15: Главный хит на этой.

Ну а следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Слушай в пятницу 19 часов и в субботу 16.

0: Только что новинка от Лирика, песня аутентичная, вот так красиво. Завершаем этот час, и далее красиво продолжит Сергей Белявский. Сережа, привет.
1: Да, привет. Привет-привет. Котам в Казахстане начали выдавать паспорта. Вот так. Я сразу представил вот из книги «Мастер и Маргарита» кота-бегемота. И даже вот из, наверное, из фильма, из сериала старого, да, где я, он говорит, вот эта фраза: «Там кому попало выдают паспорта». И вот кот также приходит в паспортный стол, получает что-то. Ну, вообще классная история, наверное, расскажу подробнее чуть позже, потому что действительно и для ветеринаров полезно, и в случае потери кота, то есть там и чипирование одновременно. Вот, это здорово, мне кажется.
0: Ну, интересно.
1: Я, как владелец домашних животных, одобряю. Да. Тебе пожелаю хорошего вечера, мы будем продвигаться дальше. Далее расскажу подробнее про новость, ну и, конечно же, послушаем музыку. 6 часов в Тюмени. Все ближе подбираемся к пятнице и будем делать это вместе с музыкой. Далее Bebe Rexha, David Guetta, Sad Girls и уже сейчас появится Temper City, Self-Aware.

там, в Казахстане, начали выдавать паспорта. Посмотреть всю информацию о питомце можно в мобильном приложении. В цифровом документе указаны кличка, порода, окрас, дата рождения, сведения о владельце, чипировании, стерилизации и прививках. Все детали автоматом берутся из единой базы учета животных. Такой паспорт пригодится, например, при посещении ветеринара или поездках, или в случае потери питомца. Вот, кстати, да, единственные, кто всегда получается на фотографии отлично, это коты. В этом плане я им, конечно, очень сильно завидую. Далее, также завидую тем, кто закончил свой рабочий, потому что впереди только отдых и только классная музыка. На очереди Фижел Солта, яркая вещица Jamaican. И уже сейчас вспомним вещицу от Matafix Big City Life. В Тюмени 18 часов 10 минут. Меня зовут Сергей Белявский. Всем большущий привет и классного вечера.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу солнечно, плюс 24 градуса. Завтра днем осадков не ожидается и до 28 тепла.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2GIS.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем пластинку «Ты помнишь» от Мари Краймбрери.
5: Хочешь, не хочешь, ты помнишь первые два. И как после великов шли играть в футбол.
1: Буквально через 2 минуты с небольшим. Ну и также не забудь про свежий выпуск новостей сразу после.
0: Реклама.
6: Хочешь новенькое авто или квартиру? Увеличь в 100 раз свои шансы получить их. Участвуй в викторине «Знай свой край» прямо сейчас. Подробности на сайте victorina72.rf. Суперигры викторины пройдут в рамках фестиваля «Тюменская осень» с 18 по 20 сентября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения на сайте victorina72.rf. 18+.
7: Чанган объявляет летние цены в Автограде. Выгода до миллиона рублей. Успейте приобрести свой Чанган с ошеломительной выгодой.
8: Покупай у нас Чанган.
7: За подарками и выгодами приезжайте в Чанган-центр «Автоград». Звоните 29-400.
9: Подробности в отделе продаж. Выгода действует на Чанган CS75+, 2024 модельного года. Не
10: офята. Российская школа массажа ценится по всему миру. Александр Маракулин, многократный победитель чемпионатов, открывает набор в школу.

0: формулу массажа «Про тело». Вы научитесь классическому и релакс-массажу, лечебному мануальному массажу глубокого действия по авторской методике. Узнаете, как выйти на доход с первых месяцев. Массажная школа «Про тело». Звоните 38 44 45.
1: Не знаешь, где без очереди сменить масло? Сервис «Замена масла.рф». 5000 фильтров, около 20 тысяч литров масла в наличии, 12 постов без очередей и уникальная по комфорту клиентская зона. «Замена масла.рф». Время менять масло. Звоните 60 10 70.
2: Только до 30 августа в Тюменском цирке гастроли нового невероятного шоу.
3: «Вещанная сказка».
2: 51-87-37.
4: Категория 0+.
5: Чемпионат Тюменской области по дрифту. 21 июня. Пилоты всего УРФО подарят море адреналина. Парад пилотов, парные заезды, автограф-сессия, а также большая автовыставка. Настоящий праздник скорости для всей семьи. Детям до 12 лет вход бесплатный. Начало в 14.00.
6: Автодром Мичелевский.
7: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

0: Виталий, здравствуй.
1: Добрый вечер. В Тюмени появится 3 новых парка. Один расположится на лесобазе, второй возле Войновского пруда и третий в районе Матмассы. Согласно генеральному плану города, парки благоустроят до 2040 года. Первое место для прогулок создадут около Чистого пруда в районе Западносибирской, второе расположится у Войновского пруда. Последний построят выше квартала Мириады. В Тюменской области выросла дорожная аварийность с участием детей-пассажиров до 12 лет. Это каждое третье дорожно-транспортное происшествие. При этом каждый шестой ребенок перевозился без удерживающего устройства, отметил глава региональной госавтоинспекции Андрей Миллер. Во второй половине августа риски таких ДТП увеличиваются в несколько раз, так как семьи возвращаются после отдыха из других регионов. Сотрудники ГАИ в преддверии учебного года призывают особенно ответственно относиться к перевозке детей в автомобилях, а также избегать резких маневров и не превышать скорость. В Тюмени неработающий стадион «Локомотив» планирует отдать под реновацию. Такая идея разрабатывается в рамках мастер-плана центральной части города до 2040 года. Об этом рассказали в городской администрации. Спорткомплекс уже давно закрыт для посетителей. По проекту планируется создать 400-метровую беговую дорожку, 6- и 8-полосные треки, а также зоны для метания ядра и копья. Зимой здесь хотят организовывать массовый каток. На этом все. Хорошего вечера.

0: аварии на дорогах.
1: По данным сервиса Яндекс, карты дорог в Тюмени загружены на 5 баллов. Небольшие затруднения на 50-летие ВЛКСМ от Тульской до Холодильной. Время проезда 20 минут и 16. Постоим на Ямской от Льва Толстого до Аккумуляторной. Будьте аккуратны на дорогах.
2: Спонсор программы «Автоград». Официальный дилер «Джили» в Тюмени. Экономить на каждой поездке легко с гибридным автомобилем «Джили». Испытайте в деле у официального дилера «Автоград». Звоните 29-400. Если «Джили», то в «Автограде».
3: Реклама о «Автоград Гарант». Не оферта.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Федук и его трек «Губы целуют». Уже через 2 минуты с небольшим на Красной Армии.
0: Реклама.
2: В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. Кейтеринг Пазл. Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. Кейтеринг Пазл. Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
5: Ситик, ты чего отдыхаешь? Ведь скоро в школу.
6: Потому что я все купил в Тюмень-Сити-Молле.
5: А другие?
6: А другие ждут доставку.
7: 1 сентябрь в Тюмень-Сити-Молле. Все для школы.
8: Одежда, обувь, техника, канцтовары и рюкзаки.
9: Купил и отдыхай спокойно.
10: Тимофея Чаркова, 60.
11: Готовимся к школе вместе с магазином «Котик». Огромный выбор школьной обуви. Удобные туфли, легкие сандалии, модные кроссовки. Успевайте выгодно обуть своего школьника. Ждем вас в «Котике», где каждый шаг знаниям начинается с комфорта.
2: Бульвар-бар продолжает собирать лучших. 22 августа специальный гость – диджей Миллер. Легенда.

0: Место встречи – Бульвар-бар, Герцена, 63.
1: Выходные для всей семьи. 15 и 16 августа. Спорткомплекс «Строймаш». Большая игротека для всей семьи. Огромная зона конструкторов, мастер-классы на любой вкус и настоящая детская железная дорога. Будет интересно и малышам, и подросткам. 2 дня веселья уже ждут вас. Вся подробная информация в группе «Конструктория» во ВКонтакте. Приходите играть всей семьей.
2: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.

Та история «Meet me in the dark» от Эйви. Завтра ты попадешь в утреннюю историю, в утреннюю приятную, в шоу «Летние каникулы». Присоединяйся по будням, ну, точнее, на этой неделе. Последний день уже завтра летних каникул. Так что подключайся, насладись последним отличным днем вместе с Антоном Колевым. Антон Колев умеет поднимать настроение. Он делает это филигранно, искусно. Так что попробуй, подключись и не забывай, что подарки тоже будут. Все это специально для тебя здесь, на Красной Армии, завтра с 7 до 10. Далее также для тебя Дима Урих, его история «На меня ты не сердись». Ну а прямо сейчас Kanye West Dwell с треком «Flashing Lights». В Тюмени 18 часов 45 минут. Всем отличного вечера.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 25 градусов, безоблачно. Завтра днем до 28 тепла и никаких осадков не ждем.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Одним словом, дома. Когда знаешь соседей по имени, потому что домой хочется возвращаться не только в квартиру, но и во двор. Одним словом, «Скандия». ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем Джонаса Блу, «Girl». Всего через 2 минуты с небольшим здесь, на Красной Армии.
0: Реклама.
2: Фонд Сергея Безрукова представляет. Премьера спектакля «Где любовь?» В ролях Карина Андоленко, Павел Харланчук, Алексей Матошин. Автор пьесы Карина Андоленко. Известная по сериалам «Королева красоты» и «Спасская». «Где любовь?» Постановка на грани смеха и слез. Тонкая и душевная. 28 сентября. Филармония. Билеты на сайте Маргарита Арт и в кассах города. Категория 16+.
5: Дыхание. Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс.ру. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.
6: Никто не отменял дождливые дни. Никто не отменял пробки. Но никто не отменял и счастье. Первый ключ от своей квартиры. Первый семейный ужин. Первое утро в доме, который действительно ваш. Инка. Несмотря ни на что, строим счастье. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
7: Застройщик ООО «СЗ Инка». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
8: Только до 30 августа в Тюменском цирке гастроли нового невероятного шоу.
9: Шоу Гейерадзе. Вещанная сказка.
8: 51-87-37.
10: Категория 0+.
11: Шоу «Летние каникулы».
12: Ну что, в свою последнюю неделю утреннего шоу «Летние каникулы» я планирую как следует порадовать тюменцев. На этой неделе не пропусти розыгрыш сертификата на пребывание в доме с баней в загородной резиденции Камнева, а также свою возможность выиграть крутой стильный пауэрбанк. До встречи!
11: Шоу «Летние каникулы».
5: Вайб. Плюс вайб.
4: На Красной Армии.
13: Всем привет! На этой неделе дарим сертификаты в барбершоп и ресторан. Подключайся с 12 до 13 часов.
5: Плюс вайб.
4: На Красной Армии. Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

Тюмени, 7 вечера. На дорогах у нас все относительно спокойно, 4 балла, есть небольшое затруднение на 50-летие ВЛКСМ. Ну а затруднений с музыкой точно испытывать не будем. Holiday Boy, Loco La Vida, прямо сейчас.

Красной армии от МОТА. Прозвучит ли она завтра среди двадцатки лучших, решать только тебе. С помощью нашего сайта redarmy.fm заходи, поддерживай и не пропускай, конечно же, завтра главный тюменский чарт «Выборка». Насладись двадцаткой лучших завтра в это же время здесь, на Красной армии. Далее у нас на Красной армии история «Good Charlotte», «I just wanna leave». И прямо сейчас послушаем «Slater Dance» в Тюмени. 19 часов и 8 минут. Всем хорошего вечера.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу безоблачно, плюс 23 градуса. Завтра днем синоптики осадков не обещают и до 28 тепла, сообщает сервис Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы – Центр управления здоровьем «Марциаль».

0: marcialmed.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Марциаль. Ваш отдых с пользой для здоровья.
2: В ближайшие минуты на Красной Армии
3: услышим трек Satisfy, Calvin Harris и Jazzy.

0: И буквально через 2 минуты с небольшим.
1: Реклама.
2: Руки чувствуют больше, чем видят глаза. Мануальный массажист Александр Маракулин воздействует на все ткани по авторской методике. Работа в топ-клиниках и победы на соревнованиях подтверждают его уровень. Все виды массажа для детей и взрослых, восстановление после травм и операций. Доверьте свое здоровье эксперту. Звоните 38 44 45. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: Выбери свою квартиру на сайте listopad72.ru.
1: ОСЗПС обзвучит. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
3: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
4: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
5: Вижу континент! СТО «Автоконтинент». Осуществляем ремонт ходовой части автомобиля, замену всех автожидкостей, диагностику ДВС, заправку кондиционеров и развал схождения. Запчасти в наличии и на заказ. Собственный склад. СТО «Автоконтинент». Автомобильная территория. 666-600. 666-600.
6: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
7: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
8: Хватит копить. Пора действовать.
9: Телефон 568182. 568182.
10: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является офертой. Подробности по телефону 568182. Изучите все условия кредита на сайте aobank.rf. Нижнее подчеркивание domrefbank.ru в разделе «Ипотека».
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Телефон рекламной службы.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем пластинку от группы «Серебро». Смотри, но не трогай. Ну а слушать будем ровно через 3 минуты.
2: Реклама.
3: Бульвар Бар продолжает собирать лучших. 22 августа специальный гость диджей Миллер. Легенда

0: Место встречи – Бульвар-бар, Герцена, 63.
1: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
0: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
2: Дом начинается с идеи, проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
3: «Тримет».
4: ООО «Тримет». Город Тюмень. ОГРН 102-720-083-05-79.
5: Алиса, где в Тюмени можно качественно и быстро заменить стекло на автомобиле? И сама понимаешь, чтобы недорого.
3: Произвожу поиск. Найдено совпадение. Лаборатория автостекла. Записывайте адрес. Молодежная, 57. Или звоните 533-444. 533-444.
6: Тюмень меняет облик, но сохраняет самобытность. В деловом центре Тюмени есть квартал Румянский, где ритм города звучит ясно и современно. А в историческом – дом на Ямской, где архитектура говорит на языке истории. А каждый штрих – дань уважения наследию. Вы сами выбираете свой темп жизни. Живите в балансе.
7: ОСЗ «Баланс Одесская», ОСЗ «Баланс Ямская». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Главный тюменский.
9: Главный хит на этой неделе.

0: следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Слушай в пятницу 19 часов и в субботу 16:00.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

Moving to the Sun, ну что-то лето, ух, неужели выдалось прям плодотворным. Трек за треком выпускал, и все очень даже яркие. Завтра, кстати, последний день яркого шоу «Летние каникулы». Рекомендую провести утро вместе с Антоном Колевым. С 7 до 10 подключайся к Красной Армии, наслаждайся летним вайбом, летней музыкой и, конечно же, получай подарки. Далее, кстати, интересная история «Talk to You». Это и Notre 54 Ultra, и уже сейчас вещица Magical Марфа. В Тюмени 19 часов 42 минуты. Всем легкого вечера.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем новинку под названием «Ловлю» Холли Флейм, Айова Доуз. Ровно через 3 минуты на Красной Армии.
2: Реклама.
3: Интернет без гигабита, как август без арбузов. Купил арбуз? Теперь купи интернет.
4: А можно попробовать?
3: Конечно. Подключайте гигабитный интернет на сайте Метросети. У них как раз акция. Вот и попробуйте.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную армию».
2: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455555.
3: А что, если новая глава вашей жизни начинается прямо сейчас? Старт продаж ЖК «Вида» на Московском тракте. Квартал семейного формата с собственным парком и детским садом. А квартира на старте всего от 4 миллионов 250 тысяч рублей. ЖК «Вида». От девелопера делом. Ваш вид на новую жизнь. Дом для семьи начинается с звонка. 56-81-82. 56-81-82. Госпитализированный застройщик «Уран». Проектная декларация на сайте «Наш дом.РФ». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Новые автомобили «Волга» в «Автограде». Звоните 29 400. Приезжайте. Республики 280. «Волга». Выгодно. Надежно. Стильно.
5: Бывает, в утренней суете не успеваешь даже позавтракать. И как хорошо, что есть ланчи и завтраки в ресторанах «Папа Джонс». Нежные сырники, воздушные омлеты, ароматные супы и аппетитная паста. «Папа Джонс» не только про пиццу.
6: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
7: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
8: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
9: Отремонтируйте стекло в моей машине.
10: Какой у вас автомобиль?
9: Красный.
10: Конечно, заменим.
11: Лаборатория «Автостекла» отремонтирует стекла в автомобиле любого цвета. Лаборатория «Автостекла». Телефон 533-444. 533-444.

8 вечера в Тюмени. Ну а мы продолжаем вечер в компании любимой музыки. Уже скоро прозвучит история «Бьет по глазам» от Total, и прямо сейчас появится The Bowls с пластинкой «Magnetic».

На Красной Армии только что Total с треком «Бьет по глазам». Завтра нам будет бить по ушам и не бить, а даже лица, наверное, песня. Точнее, 20 лучших песен этой недели. Обязательно присоединяйся в 19.00. Насладись двадцаткой лучших до этого. Не забывай, конечно же, оставлять свой голос на нашем сайте radarm.fm. Будем ждать тебя и завтра тоже. Ну, а сегодня нас ждет история «Там, где рассвет». Это Филатов, Кэрос и СТ. И уже сейчас яркая пластинка «Тук Разон» от Now и The Warning. В Тюмени 20 часов и 10 минут. Всем хорошего вечера.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени к этой минуте плюс 20 градусов, безоблачно. Завтра днем возможен небольшой дождь и до 28 тепла.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2GIS.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии
1: появится Коста Ла Коста с треком «Черри Леди». Полностью послушаем уже через 2 минуты с небольшим.
0: Реклама.
5: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
6: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в «Простойку». Запомнили? «Простойка» – ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
7: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
8: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
9: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
10: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает: с целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
11: Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.
5: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82

0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем пластинку «Bizarre». Это Мадонна и Мартин Гаррикс. Ждем эту коллабу на Красной Армии всего через 2.5 минуты.
2: Реклама.
3: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
4: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
5: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры.

0: Ну а следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Слушай в пятницу в 19 часов и в субботу в 16:00.
1: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
2: И слушай новые треки.
1: Ступай!
2: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
1: Ступай!
2: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
1: Нас уже 18 тысяч.
2: Не хватает только тебя.
1: Ступай!
2: vk.com/redarmyfm.
3: До 500 тысяч рублей в вашем кармане и ключи от машины в ваших руках. Мечта? Реальность с компанией «Авто в руки». Обменяйте свой автомобиль по системе трейд-ин с экономией до 500 тысяч рублей. Мы гарантируем честную оценку и полную безопасность. А пока ваш новый автомобиль находится в пути, старый остается у вас. Меняйте автомобиль комфортно. Компания «Авто в руки».
4: Звоните 28 60 56. Код города Тюмени 34 52. Сайт автовруки.рф.
5: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 24. Love is a strange thing. Just

0: Армия.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

невероятно популярный Ваня Дмитриенко. Его пластинка недоступна. Завтра же тебе будет точно доступна программа «Плюс Вайб». Обязательно присоединяйся, потому что с 12 до часу тебя ждет не только яркая музыка, но еще и крутые подарки и отличное настроение. Все это по будням с 12 до часу специально для тебя. Будем ждать далее, дождемся здесь отличную музыку. Здесь у нас впереди будет и Баста, моя Мишель, и диджей Гоха. В общем, очень яркая, яркая подборка. Оставайся с Красной Армией. Зовут меня Сергей Белявский. Всем классного вечера.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этой минуте плюс 18 градусов, облачно с прояснениями. Завтра днем возможен небольшой дождь и до 28 тепла.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2G.
0: Реклама.
4: Клубный проект. Дыхание. Модные диджеи. Популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс.ру. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.
5: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
6: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
7: Строитесь? Компания «ППЖТ Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
8: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
9: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
10: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этой минуте плюс 18 градусов, облачно с прояснениями. Завтра днем возможен небольшой дождь и до 28 тепла.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Одним словом, дома. Когда знаешь соседей по имени, потому что домой хочется возвращаться не только в квартиру, но и во двор. Одним словом, «Скандия». ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
4: Реклама.
5: Пап, а кто быстрее из сказочных? Ковер-самолет, ступа Бабы-Яги или собаки-скороходы?
6: Быстрее всех летает Горыныч. Да еще и сказки все твои любимые показывает.
5: Кто? Горыныч?
6: Ну да, Горыныч. Новый, самый быстрый тарифный план от интернет-провайдера «Сказка».
5: Вот бы у всех был свой домашний Горыныч.
7: Подробнее читай на сайте myskazka.su или узнавай по телефону 750000.
8: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455555.
9: Строитесь? Компания «ППЖТ Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
10: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в «Простойку». Запомнили? «Простойка». Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ,

0: Тюмени 22 часа.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: дыхание ночи. Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс.ру. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.
1: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455555.
2: Привет, я Дамира Минджисарова, риэлтор. Озера, парки и бульвары у дома – вот почему я выбираю «Географию». Ищите квартиры в развитых районах Тюмени на география.рф.
3: Застройщик ООС «ЗАИСБ «Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
4: Не знаешь, где без очереди сменить масло? Сервис «Замена масла.рф». 5000 фильтров, около 20 тысяч литров масла в наличии, 12 постов без очередей и уникальная по комфорту клиентская зона. «Замена масла.рф». Время менять масло. Звоните 60 10 70.
5: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха Боровое. Секвойя парк.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этой минуте плюс 18 градусов, облачно с прояснениями. Завтра днем возможен небольшой дождь и до 28 тепла.
2: Спонсор программы – Центр управления здоровьем «Марциал».

0: Альмед.ру. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Марциаль. Ваш отдых с пользой для здоровья.
2: Реклама.
3: Новые автомобили «Волга» в «Автограде». Звоните 29 400. Приезжайте. Республики 280. «Волга». Выгодно. Надежно. Стильно.
4: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
5: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
6: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
7: Готовимся к школе вместе с магазином «Котик». Огромный выбор школьной обуви. Удобные туфли, легкие сандалии, модные кроссовки. Успевайте выгодно обуть своего школьника. Ждем вас в «Котике», где каждый шаг знаниям начинается с комфорта.

0: Для всех тюменцев 990 рублей. По воскресеньям детям. Бесплатно. База отдыха «Советский». Подробнее на сайте советский.нет.
1: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха «Боровое». Секвойя парк.
2: Бульвар Бар продолжает собирать лучших. 22 августа специальный гость — диджей Миллер. Легенда российской клубной сцены. Музыкант и продюсер, чьи сеты знают по всей стране. Место встречи — Бульвар Бар. Герцена.

Пой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Где все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

Пой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.